0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип-так.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор считаю то, что

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Радио Монте-Карло, Кипр.
2: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Ничто так не портит пятницу, как осознание того, что сегодня вторник.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа Пунин Групп.
3: Toy Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.

Как звучит шутка у нас на радио Дмитрия Нагиева? Ничто не портит так пятницу, как то, что сегодня вторник. А вот я не соглашусь. Знаете, день замечательный, потому что мы...

продолжается и как утро у вас начинается. Вот и стишки-пирожки. Рифма с утра пораньше появилась. Расскажите, действительно, прокомментируйте, как лето ваше, как оно продолжается, что уже успели, что еще не успели сделать, какие планы, возможно, отпуск запланировали, куда полетите. Безумно интересно, как вот еще вне нашей студии проходит у вас жизнь, у наших радиослушателей. Ну и, конечно же, не забывайте про именинников. Номер 49-105-7 для этого и начинает работать, чтобы у вас была также возможность еще и передать поздравления для главных людей нашего острова. Мы же, русские перцы, как всегда, вас поддержим. Возьмем дудки, обязательно дозвонимся, разбудим всех именинников и пошумим на весь остров. Ну а помимо этого, 3 часа, как всегда, будем рассказывать безумно интересные новости, делиться и дарить вам подарки. Ну и, конечно же, добавим немного юмора, а все ради улыбки. Улыбка, которая сегодня, пусть этот день, вторник, сделает немножечко пятницей. Ну, я мечтаю, и вам тоже хочу пожелать, чтобы вы мечтали. Мечтали о том, что сегодня, вот знаете, даже о чем-то банальном. Просто окажетесь на пляже, просто сегодня день станет еще легче. На работе вот все получится, все какие-то планы, все какие-то дела обязательно завершатся. И мы вместе с вами сможем радоваться этой прекрасной погоде, которая, ну, согласитесь, действительно нас радует и дарит незабываемые моменты. Ну что, ну вот мне кажется, я комплиментов уже наговорил этому дню достаточно. Жду от вас номер 49-105-7. Давайте просыпаться. Это утреннее шоу «Русские перцы».

0: Гороскоп на русском.
1: А пока я с нетерпением жду появления в нашей студии Иры. Она, я уверен, расскажет, какая там ситуация на дорогах. Конечно же, по гороскопим вместе с вами. Знаки огня. Овны, львы и стрельцы. Сегодня может проявиться скрытое сопротивление вашим планам со стороны тех, от кого вы этого не ожидали. Не идите на конфронтацию, попробуйте узнать истинный мотив. Ох, как сложно-то закрутили. Ну, вторник, да и вторник. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. День принесет необходимость вести сложные переговоры, где каждая фраза будет иметь вес. Ваша дипломатия будет сегодня бесценна. Но все же придется поработать. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Вы получите предложение, которое потребует от вас кардинально изменить привычный порядок вещей. Не бойтесь, это может быть к лучшему. Ну и знаки воды добрались, конечно же, и до вас. Раки, скорпионы и рыбы. Вы можете ощутить внезапный прилив уверенности в том, что раньше вызывало сомнения. Это чувство не обманывает. Действуйте смело. Ну, вот так звезды видят этот день. Нам остается либо прислушаться, либо сопротивляться, либо просто наслаждаться вторником.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Та-дам! Да будет праздник! Да, ребят, добежала, долетела, дошла, поднялась и села.
2: Я обещал нашим радиослушателям, что ты расскажешь, как там ситуация на дорогах.
1: Ты обещал, ты и рассказывай.
2: А я не вижу отсюда. Я вот смотрю вот из наших стен прекрасных. Только солнышко там появилось.
1: Да, солнышко появилось тут. Так, а где Ира? Всем привет, кто едет в школу. А Ира здесь. Данила, Данил, дорогой, не волнуйтесь, все хорошо. Ну, просто вот у Иры сегодня такое утро, да. Вы знаете, мы с июля начнем уже выходить в эфир с 8 до 11.
2: Да.
1: Будем немножечко перебегать.
2: Наш летний такой график.
1: Вот. Ира уже стала готовиться, Ира ответственная. Ира просто тестирует, каково это ехать чуть попозже, наконец-то. И знаете, иногда бывают такие дни, когда думаешь, ну все, я уже не успела. Ну, тогда буду ехать красивая, да, счастливая, улыбаться всем на свете. И так оно и получилось. Но здорово, что получилось к праздникам-то появиться и принести их с собой. Так, начнем с чего? С Международного дня семейных денежных переводов.
2: Да, вот это приятный праздник. Поздравьте сегодня друг друга.
1: Сбрасывайте, ну мы же семья.
2: Как минимум сегодня членов своих семьи. Так, ну вот, да, день младших братьев. Туда же, кстати, добавляем. А у меня есть младший братик, я ему передаю большой привет, Саш. Тебе большой привет, я знаю, что ты нас тоже слушаешь в Беларуси, поэтому привет тебе с праздником!
1: Саня! Саня! Та-ра-дан. Есть такая песня про Саню,
2: да,
1: ты
2: да,
1: знаешь?
2: Да, я вот. Ее все детство напевал.
1: Так, день свежих овощей, конечно же, а когда, как не сейчас, летом все это отмечают. Ты уже арбуз пробовал?
2: Конечно, вкусный.
1: Еще нет.
2: Нет, все уже сладкий, замечательный.
1: Так ты выбирать умеешь?
2: Уже сезон.
1: А ну-ка посоветуй.
2: Да, я тебе расскажу. Половинку покупаешь, там сразу все видно.
1: А это не очень здорово, потому что нарезают одним и тем же ножом, и вот эти бактерии, микробы.
2: Знаем, надеемся, что там вот все-таки...
1: А, это надежда, понятно.
2: Там, где я покупаю, что там все нормально, все хорошо.
1: Ну, подожди.
2: А вообще правильно выбирать надо, чтобы немножечко было желтое пятнышко, сухой хвостик. Вот
1: я тоже так выбрала.
2: И звонкий барабанный вот такой стук.
1: Три попадания. Ну, такое, если честно. Ну, то есть какой-то вот он и звонкий, и желтенький, и хвостик, и все красиво.
2: Ну, это последний, знаешь, еще последний самый вот лайфхак. Когда ты его поднимаешь, даже если он большой, к уху и сжимаешь. Если хрустит внутри, точно вкусный.
1: Вкусный? Ну, вот этого я не пробовала. Ладно, проверим. Потому что он нормальный, ну, нормальный. Но, вы знаешь, вот есть такие арбузы, которые, о боже, еще, да, я лопну, ну, давай.
2: Мед.
1: Ага, вот примерно как-то так. Я вот такой пока еще не нашла. Что у нас сегодня? У нас сегодня мусульманский Новый год.
2: Да, с Новым годом. Всемирный день морской черепахи. Также отмечаем.
1: Ну, ты, конечно, не по-православному сейчас прозвучал, но да ладно.
2: Ну, там и Новый год такой.
1: Да, это правда. Всемирный день морской черепахи.
2: Да.
1: А, классный день. Если вдруг еще не плавали, друзья, у нас вот точно можно поплавать черепашками. Они прекрасные обитатели разных морей. Айнапского моря, да, Павского моря. Вот там я видела. Вот, кстати, в Лимассоле так не удалось ни разу поплавать черепахой. Если есть локация, сбрасывайте, я бы с удовольствием.
2: А еще Международный день водопада. У нас на острове, кстати, также вот много прекрасных мест, где вода стекает, и можно этим наблюдать. Вот, ну, вообще, бесконечно.
1: У тебя есть любимый?
2: Да, у нас в Павсе.
1: В Павсе. Угу, понятно. Ну, все, значит, рассказывать не будем. Точкой не делимся, да?
2: Я просто не подскажу. Возле форелевой фермы. Вот, вот так вот правильно скажу. Ну, ты видишь, я где путь, дорожка к еде.
1: Да-да-да.
2: Там и запомнил, что и водопад рядом есть.
1: Там красота. Друзья, мы продолжим делиться на сей раз уже событиями. Через пару мгновений не переключайтесь.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Домашний телефон нужен хотя бы для того, чтобы найти в квартире мобильник.
2: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Новая песня на русском.

0: Календарь. Самый острый перец истории.
1: Друзья, ну а мы теперь пройдемся по самым ярким событиям дня сегодняшнего. Их немного, но зато какие! В 1903 году зарегистрирована торговая марка Pepsi-Cola.
2: Угу.
1: Вот, поздравляем с днем рождения.
2: В этом же году основана американская автомобильная компания Ford Motor Company.
1: Тоже абсолютно да. Счастье, развитие.
2: Одни из также таких вот первых автомобилей, да, легендарных.
1: Вот, да, уже мы про Mustang сейчас говорим, правильно? Я правильно все поняла?
2: Знаешь, в то время вот
1: Cabrio.
2: Это... Ну, конечно. В то время марка Ford, она была действительно очень мощной.
1: Это Mustang по мне проснулся, это не я тут зарычал. Да, такая брутальная, конечно, машинка. Вот, ну, руль тяжелый, если честно.
2: Много чего поменялось уже с того времени, но вот тогда действительно они занимали лидирующие места и в гонках участвовали очень успешно.
1: Так, дальше шагаем в лагерь. Пионерский лагерь. О, какая замечательная история. Дети в СССР. В СССР основан самый знаменитый пионерский лагерь «Артек». Я помню, такие вафли у нас в Беларуси были.
2: Причем безумно вкусные.
1: Очень. Сейчас опять «Мустанг» по мне проснется.
2: Ну и про этот лагерь «Артек» все, мне кажется, слышали, и все туда хотели попасть.
1: Ну да, это было что-то такое легендарное и очень сильно почетное. Далеко не все могли туда поехать. У нас в Беларуси таким являлся лагерь «Зубрёнок».
2: Да.
1: Это было несколько раз. Хвастаюсь.
2: Я тоже бывал.
1: Вот такая вот история. А сколько раз ты был?
2: Мне кажется, один раз. Потому что нас каждый раз возили. Вот два раза в год у нас была такая обязательная программа, когда мы классом выезжали по лагерям, либо санаториям. И вот Брестская область, Белое озеро.
1: В смысле, вы выезжали?
2: А у нас программа такая была.
1: То есть вас отправляли? Льготники, понятно.
2: Да, в Брестской области два раза в год обязательно всем классам мы выезжали по всей Беларуси по различным санаториям. Поэтому Зубрёнок также был в этом списке.
1: А, ты не находился, не жил там три недели?
2: Жили, все, нет. 24 дня, все как полагается.
1: Да.
2: С питанием.
1: Они же там мощно.
2: С ингаляциями различными, со всеми вот, которые там были. Вот, и развлечения, и, конечно же, лечебные какие-то процедуры тоже проходили.
1: Нет, классно, скажи, насколько... А там такая природа замечательная. Боже мой.
2: А дискотеки-то, а?
1: Ладно, это, конечно, отдельная история.
2: Это было, да, действительно.
1: Просто вообще настолько красиво. Эти леса, нарочи, замечательное озеро. Я вообще вчера поняла, что настолько ностальгирую по выпускным временам. Мне бы вчера, честно, ленточку, вот этот выпускник, да, кого-нибудь с гитарой рядышком.
2: На набережную, на рассвет.
1: Все, да, и на рассвет, правда. Причем я еще помню, ну, дерзость — это мое второе имя. Я рассказывала всем, что да что вы тут переживаете, впереди такая классная жизнь. Да вы даже никогда вспоминать об этом моменте не будете, подумаешь. И вот прошло несколько лет, я даже не буду вспоминать сколько и конкретно, и мне правда захотелось в то состояние, на берег встречать рассвет, когда ты еще такой абсолютно наполненный какими-то мечтаниями, да, целями, у тебя вся жизнь. Я как я воспринимала выпускной? Ну все, школа наконец-то закончилась, это каторга. Вот дальше...
2: Светлое будущее.
1: Да, ну, конечно же, там еще было немножечко до выпускных, до вступительных экзаменов. Я, в принципе, понимала, что ЦТ хорошо было подготовлено, да, то есть я понимала, что у меня все шансы поступить в свой любимый университет. Но, тем не менее, это, конечно, было здорово. Хочу в то состояние, правда.
2: Ну, а теперь шагнем дальше по нашей истории. 1963 год, совершился космический полет первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.
1: Ну и в Нью-Йорк отправимся. Прекрасный город, замечательный. В 1972 году открылся музей джаза. Вот как раз-таки и эту музыкальную ноту мы вам сегодня подарим. Ребята, а о чем ностальгируете вы? Есть ли такое состояние? Или, может быть, просто уже наполнены планами какими-либо? Пишите нам, пожалуйста, об этом. И не забывайте, что мы, русские перцы, активно поздравляем с утра пораньше всех и каждого.
2: Координаты все те же, номер 49-105-7. Пишите, ждем, рассказывайте.
0: Что слушает страна? Позвони мне.

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
5: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
6: Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
7: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Настя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Так, а мы немножко вбросили вот этой ностальгии, и она вам откликнулась. Ностальгирую по битью палкой по крапиве. Как это я помню? Я помню, я видела, пацаны ругали с крапивой. Люто. А почему? А потому что приемчики, да, я так понимаю, репетировали?
3: Ну, она же кусается.
2: А, вот.
3: Если без палки туда зайти так себе, а так ты представлял, как будто это у тебя меч, и ты сейчас накажешь крапиву. Вообще, палка в детстве, это был такой классный аксессуар. Это даже не аксессуар, это джойстик.
2: Джойстик, да, это самый джойстик.
3: При помощи которого можно было вот с крапивой подраться, можно было банку вот из жести просто подбрасывать. В общем, а потом, что мы только не делали? Вот на эту палку, если баночку приделать жестяную, туда добавить камешек, все, погремушка. Ну, так большая такая, пошуметь.
2: Зачем?
3: Ну, просто вот.
2: Это парни. Мне иногда кажется, что вообще, на самом деле, вот, ну, человечество это, ну, все говорят, человечество это мужчина-женщина, да неправда. Мы вообще, в принципе, разные. Вот девочки, спроси у любой девочки, занималась ли она вот такими погремушками, да
3: ну,
2: вряд
3: нет,
2: ли.
3: Нет, у вас были другие игры.
2: У нас совсем другая история. Ну, правда, мы такие разные, вот изначально. Я не представляю, чтобы... Не, с палками, кстати, тоже мы дрались.
3: Палка, так что, да, вот действительно, подраться. Пекарь, вот игра, помнишь такое? Это когда палка,
2: это
3: вот, значит, далеко стоят маленькие палочки, а ты должен большой палкой сбить их.
2: Боулинг, да, называется? Я поняла, пекарь. Это боулинг.
3: Ну, только тогда место, у нас вместо всего были просто палки. А еще мы брали вот крышку, вот, ну, вот с банки, там, трехлитровой, да, вот, опять же, из жести. Сплющиваешь ее, получалось колесико, гвоздиком приделаешь к палочке, и вот тебе колесико на палочке.
2: Ай, мамочки мои.
3: Эту же крышку берешь, дырку проделываешь, палку вот пронизываешь, и получается шпага.
2: Шпага,
3: о.
2: Не, ну вот шпага уже как-то поинтереснее. Так, у вас турниры были за сердца леди какой-нибудь?
3: Что тут было, я помню, да. Из соседнего двора.
2: С крапивой постоянно отношения выясняли. А зачем вам вообще нужна была эта крапива? Зачем вы туда лезли?
3: Ну, она просто росла, вот.
2: И мешала.
3: Просто, мне кажется, вот действительно многие ностальгируют, поэтому спасибо за этот комментарий. Именно поэтому группа друзей построила свою собственную деревню. Видимо, очень сильно ностальгировали.
2: Да.
3: Парни просто решили осуществить детскую мечту, взяли и действительно построили целый поселок только для себя. Только представь себе. Несколько месяцев они разрабатывали план, закупали материалы, а потом взялись за дело. Теперь на их территории уже стоят несколько полноценных домов. Есть свой кинотеатр, большая зона барбекю и даже бассейн с горкой.
2: Так, ну ничего удивительного, если честно.
3: И не для
2: ну,
3: детей
2: комплекс
3: это
2: горка. Комплекс, да?
3: Просто ребята вот для себя на отшибе где-то построили, вот, и все, получилось такая... Понимаешь, не просто построили как бы жить, а такая деревенька, куда вот можно как бы уехать и почувствовать себя в собственной деревне.
2: В пещере.
3: Да, наверное, там вот подраться.
2: Я поняла.
3: С крапивой. Что там еще? С палкой побросать ее?
2: Ну, знаешь, со стороны вот так послушаешь и думаешь, ясно, комплекс, первый парень на деревне, да? И единственный, походу. Или все-таки он своих собратьев приглашать будет?
3: Ну, не знаю.
2: Ну, заметь.
3: Друзья вместе собрались просто и построили.
2: Так, что-то... Нам еще набрасывают ностальгию. Подшипник еще катали по асфальту на палке.
3: Да,
2: так, что такое подшипник?
3: Так.
2: Да.
3: Шипы. А вот сейчас, нет, подшипник он используется и в автомобилях. Это вот есть колесо, и для того, чтобы оно крутилось,
2: так.
3: Внутри стоит подшипник. Это
2: окей,
3: так,
2: Google, покажи мне, что такое подшипник. Что вы с ним делали, парни? Так,
3: а внутри там шарики металлические.
2: Ага, так, я посмотрела. А, ну это как колечко.
3: Ну да, только
2: я
3: внутри
2: поняла.
3: С шариками для того, чтобы одно колечко крутилось вокруг второго колечка.
2: А, и тоже. А зачем вы делали, зачем вы катали с палкой по асфальту? Зачем? Мне очень интересно.
3: Слушай, ну у нас...
2: Ну приоткройте тайну, ребят.
3: Детские мальчики, мне кажется, сейчас напишут еще карбид, вспомнят, вот, что это такое, селитру и все остальное.
2: Мамочка, как вы выжили! No fighting.

0: утро начинается с ярких сочных перцев. Каждому запали эти двое в сердце. Ира, словно солнышко. Серж, бодрящий ветер. Любят русских перцев взрослые и дети.
1: Русские перцы на русском радио.
2: А мы продолжаем немножечко ностальгировать. Ну вот с парнями немного разобрались. Я поняла, что надо усиливать
3: девчачью
2: историю.
3: Что у вас было там в детстве?
2: Слушай,
3: расскажите.
2: Ну красота, конечно. И вот давайте так. Естественно, у каждого свое детство. Да, там и так или иначе одни девочки там одними направлениями больше увлекались, другие другими. Но тем не менее, расскажу про себя. Значит так, резиночка, скакалочки,
3: да.
2: Это обязательно, обязательно, это вот классики, целые турниры мы, помню, проводили, и на каждой переменке, а летом, когда начинались каникулы, мы друг к другу ходили, у нас просто вот улицы были изрисованы всеми этими лабиринтами.
3: Весь асфальт, да, мы, мальчики, видели это везде абсолютно.
2: Ну, с нами, кстати, мальчики тоже участвовали.
3: Резиночка, классики, конечно.
2: Я не помню, добровольно, но это уже не важно. Что касается странных увлечений, то какой я вкуснючий грязевой суп варила. А котлетки из свежего чернозема.
3: Это что, это дочки матери, что ли, да?
2: Не знаю, не помню.
3: Или просто кухня?
2: Вот как-то так и случилось, что мама должна была это все обязательно есть, обязательно. А валюта, да, листьями? А? Сколько денег можно было... Залез на дерево, налупил себе этой листвы зеленой.
3: И все!
2: Ты можешь
3: местный
2: купить
3: миллионер.
2: Все на свете. Кстати, по деревьям мы тоже лазили. Вообще, как по заброшкам, естественно, тоже лазили. Ой, мама не знает, а я вот уже могу рассказывать. Извините, мама. Да.
3: Ну, ты рассказываешь абсолютно, мне кажется, у каждого вот ребенка. Мне было такое детство. У меня сестра аналогично младшая.
2: Да.
3: У нас во дворе был пень, вот старый такой.
2: Да.
3: И она вот представила, что это действительно какая-то кастрюля. И там также вот готовила вот грязь.
2: Конечно.
3: Меня, конечно же, пытались накормить этим. Но я бы постарше был.
2: Да? А ты сопротивлялся, да?
3: Да, я до какого-то там момента еще соглашался участвовать в этом. Потом, нет, все, спасибо.
2: А, еще плели венки. Вот, обязательно.
3: А секретики делали?
2: А секретики?
3: Это когда вот делаешь маленькую ямочку, то набросаешь цветочки какие-то, стеклышко, потом присыпаешь землей. Вот, ну и ты знаешь, где он находится. И если его найти, потом немножко так вот песочек убрать, получается у тебя окошко, в котором ты видишь, ну, какой-то там, вот, что ты сделал.
2: Секретик,
3: да. Да, секретик назывался.
2: Не, я просто прятала конфеты от своей сестры, если это считается.
3: А это уже класс.
2: Причем ее же. Знаешь, это была поразительная история. Мы с сестрой, ну, правда, душа в душу росли, ну, и со всеми вытекающими. То есть, когда хорошо, то счастье, когда плохо, то война. Вот, и примерно как-то так получалось, что она никогда не успевала съесть столько конфет, а я ее всегда потом убеждала, что ей надо со мной поделиться. И у меня всегда получалось. И она говорит, как так? Ну, вообще-то нам поровну разделили наши сладости, почему ты опять приходишь у меня... просишь. Я говорю, ну как, ну мне же хочется. Ну я уже свое съела, ну прости меня. Но мне очень хочется, не могу вообще вот так вот смотреть на тебя, вот как ты жрешь свою очередную вкусную конфету. И она всегда делилась со мной. Я думаю, боже, у меня лучшая сестра на этой планете. Я серьезно, вот самое яркое детство. Боже, что мы вытворяли. И чего только между нами не было. Но это все переросло в огромную, классную дружбу. И это один из моих самых близких людей до сих пор. Вот мы идем по жизни, все равно вместе. Я, конечно, за это очень сильно благодарна. Натали, обожаю тебя. Ты лучшая.
3: Иногда вот действительно так здорово просто поностальгировать, вспомнить какое-то прекрасное время. А сегодня можно его создать вместе с нами.
2: А, в футбол мы тоже играли.
3: Вот.
2: Ну, классно.
3: Конечно.
2: Ну, с парнями не очень, потому что вы лупили. Ну, в смысле, не ты конкретно.
3: Ну, и я в той же гильдии был.
2: Лупили так по ногам, что невозможно. Поэтому мы девочками собирались и играли отдельно вот в такой наш прекрасный футбол. У нас были свои правила, да. Вот, мы когда хотели, тогда и считали, что это гол. Потом не разговаривали друг с другом 2 дня, ну, потому что невозможно было договориться, чей гол, твой или мой.
3: Тогда в каждом дворе был свой Роналду, свой Месси, сколько маек было вот с именами и номерами.
2: Это было прекрасно. Вот такая ностальгия, скучаю по тем мгновениям. И, правда, хотелось бы... хоть чуть-чуть. Сама себя не узнаю, видимо, это старость. Но, правда, захотелось хоть на немножко, хоть на чуть-чуть впервые в жизни, я, правда, совершенно искренне вам об этом говорю, вот в то состояние детское, наивное, абсолютно такое бестолковое, но такое настоящее состояние.
3: У нас сейчас будет время немного поностальгировать, пока Костя Столяров расскажет главные новости к этому часу, ну и вернемся буквально через мгновение.
2: Да, с Вероника Верушкина начинается утро терапия, поэтому подключайтесь смелее, будет очень интересно.

0: Реклама на русском.
1: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
2: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-4585.
3: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
5: Лично я своим женщинам верен.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минюст сократит охрану чиновников из-за дефицита кадров. На Кипре началась неделя проверок водителей на алкоголь и наркотики. Спасенная на Кипре сипуха вывела 4 птенцов. Теперь подробнее. Министерство юстиции Кипра намерено сократить численность личной охраны действующих и бывших должностных лиц. Решение примут после того, как профильный комитет полиции по безопасности проведет новую оценку рисков. Об этом заявил министр юстиции и общественного порядка Кипра Костас Фетирис. По его словам, многие полицейские, прошедшие специальную подготовку, сегодня заняты охраной чиновников вместо выполнения своих основных обязанностей. Министр отметил, что власти должны учитывать как уровень риска для охраняемых лиц, так и потребности общества. Подробности на сайте Лента Кипра. С 15 по 21 июня полиция усиливает контроль на дорогах. Инспекторы уделяют особое внимание проверкам водителей на алкоголь и наркотики. Мероприятия проводятся в рамках общеевропейской кампании «Ротпол», цель которой – предотвращение аварий. Самку сипухи, которую год назад спасли и выпустили на волю на севере Кипра, заметили у деревни Маммари абсолютно здоровой, с партнером и 4 только что вылупившимися птенцами. Хищницу обнаружили во время плановой проверки гнезд, которые орнитологи размещают на сельскохозяйственных угодьях для борьбы с грызунами. Кольцо на лапе доказало, что это та самая птица. Одна семья сипух способна за год уничтожить несколько тысяч крыс и мышей, избавляя людей от необходимости применять яды. К тому же сипухи не мигрируют, а живут на острове круглый год. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно. В горных и центральных районах не исключены кратковременные осадки. Скорость ветра не меняется до 5 метров в секунду. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется в среднем до плюс 28 градусов. В Никосии ожидается до плюс 33, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 24,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: Электротерапия на русском радио Кипр.
1: Друзья, очень доброе утро. Еще разочек всем и каждому. Спасибо, кстати, за ваши смски. Мы тут немножко поностальгировали в предыдущем часе. Сейчас и это обсудим. Но пока будем стартовать с утротерапии, потому что Вероника Верушкина прекрасная уже появилась в студии. Вероника, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Да, давай начнем вот с немножко с детства, с ностальгии.
2: Давай.
1: Потому что так или иначе тоже немножечко, да, да, в нашу тему попадает. Доброе утро. А мы, будучи младшими сестрами, попадали под приколы старших. Они нам рассказывали про гаражного гнома и как его вызвать. Сами придумывали этот ритуал для нас. Потом нас закрывали в гараже, а мы наивно это все исполняли. Ну, а старшие смеялись, естественно. Ну да, было такое.
2: Не, ну, наверное, было весело. Здорово, когда так много сестер.
3: Ну, фантазия тогда просто работала. Вот, и поэтому старшие, естественно, что-то придумывали. А, кстати, действительно, продолжается. А старшие создавали звуки, в итоге мы выбегали с криками и мокрыми штанами.
1: Представляете, насколько было страшно людям. Вот, вот так формируются травмы, а потом это непонятно во что может перерасти. Но на самом деле, да, издевательство над сестрой, это же закон детства.
2: Да, это классика.
1: Я даже не буду, я даже не осмелюсь рассказывать о том, что я вытворяла. Это, ну, это прям полет фантазии, мамочка. А я, да.
2: Ты старшая?
1: Я старшая сестра на правах царицы. Боже мой, что я там придумывала? Ну, ладно, начнем с легкого. Гречку, да, под простыню. Это самое легкое. Да. Это было вот такие вот испытания. И моя сестра даже, ну, не подозревала, что говорит, что-то мне неудобно, больно как-то, непонятно. Я говорю, не-не, спи. Так надо. Это все хорошо. Не надо. Маму сейчас разбудишь. Вот тебе прилетит.
3: А мне нравилось всегда, что я тоже старше, поэтому мне нравилось что-то придумать. Они же во все верили. Ну, вот да. Что ты не расскажешь. Вот как про гномиков, вот что-то подобное, и все.
1: Ой, ладно, ну было и было, что уж тут теперь. А теперь, кстати говоря, мы пойдем в тему, которая называется раздражительность, но с точки зрения травмы.
3: Да. Травмирующей ситуации.
1: Почему люди могут быть раздраженными и вести себя, ну, очень резко? С чем это связано? Опять-таки, мы сейчас не про плохое настроение, мы сейчас не про, не знаю, недостаток каких-либо там веществ в организме, да, там нет, мы не об этом.
3: Не
1: мы
3: про
1: сейчас...
3: гречку под простынёй.
1: Было. Каюсь. Но про как раз-таки те серьезные травмы, которые...

0: привели человека к такому состоянию, и каждый триггер воспринимается максимально болезненно и возвращает то состояние, и человек автоматически уходит в жесткую защиту. Не просто в защиту, а уже прям в жесткую защиту. Что с этим делать и почему так происходит?
1: Да, давайте начнем с того, что это второй эфир про эту тему. И на прошлом эфире мы говорили, что раздражение – это сигнал. И сегодня мы пойдем немножечко глубже, когда реакция на тот или иной сигнал, как ты правильно сказала, триггер, непропорциональна тому, что произошло.
0: Да.
1: То есть вот вы сидите дома, все абсолютно нормально, тут вы роняете, разбиваете чашку,
0: да.
1: И там, я не знаю, ваша подруга начинает просто неистово рыдать.
0: Да.
1: Да? И такое может случиться, и вы не понимаете, что происходит. Mm-hmm. Или наоборот, все нормально, все в порядке, у вас какая-то бытовая там ссора, без какого-то особенного, там, вынеси мусор, не вынеси мусор.
0: Да.
1: И вдруг что-то происходит, вам супруг что-то говорит, и вдруг вы понимаете, что все, у вас внутри поднимается очень большая ярость, или вам просто становится страшно.
2: Сейчас взорвусь.
1: Да, и это чаще всего связано с тем, что у нас есть какая-то память про предыдущее событие, которое через ассоциативный ряд склеилось.
0: Mm-hmm.
1: И мы начинаем неадекватно реагировать, несоизмеримо тому, что сейчас произошло, реагировать на события.
2: Mm-hmm.
1: И это мы много говорили в прошлый раз, будет не лишним повторить, это не про характер, это не про усталость. Это про то, что в этот момент включился не только сегодняшний день, а включилась именно память прошлого.
0: Mm-hmm.
1: И почему это называется триггером? Потому что ситуация как будто бы нажала на курок и выстрелила именно то, что было в прошлом, да, то, что было заряжено очень давно. И очень часто это оседает не просто... То есть у нас есть лимбическая система, которая отвечает за наше эмоциональное состояние. Так вот, лимбическая система реагирует очень быстро. И именно лимбическая система, как только она видит опасность, нас срочно начинает защищать. Вот мы сегодня будем говорить, как это происходит, почему это происходит и что можно с этим поделать.
0: Ох, да, ну, набрали сил, духа. Ну, зайти в страхи, это же страшно.
1: Да, это правда.
0: На самом деле, это отдельный вид геройства. И признать в себе, что да, вот это и это меня может выштормить, и это действительно, абсолютно соглашусь, не связано не с характером, но это в том числе про доверие, да, человеку. И мне кажется, как раз-таки... Самые крепкие отношения построены на том, что ваш партнер, понимая, да,
1: знает ваши триггеры,
0: да,
1: на них не давит.
0: Он на них не давит и даже не пытается, уж тем более с поговоркой «сделай с собой что-нибудь», да,
1: угу.
0: «перестройся».
1: Угу. Ну,
0: сейчас разберемся. Раздражение уже пошло, память заработала, выдаем контент. Кстати, если у вас есть тоже на что, на кого пожаловаться, пишите.
1: Пишите нам свое раздражение.
2: 4 9 105 7.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и осознанности. О том, как стать счастливее с помощью питания, Яна Соболева. То, как начинается наше утро, влияет на весь день и в целом на наше будущее. Первые произнесенные слова включают определенные программы, а завтрак влияет на продуктивность. После пробуждения нас примагничивает к гаджетам, и это лучший способ накачать себя не той информацией. Утром не всегда мы полны энтузиазма встать к плите, и это хороший вариант заправить себя кофе и заживать булку на ходу. Но что, если попробовать понаблюдать за собой на протяжении недели и отследить, с какими мыслями, действиями и продуктами вы начинаете каждый свой день? А затем переформатировать или внедрить ежеутренние новые ритуалы. Не брать в руки телефон минимум полчаса после пробуждения. Глядя в зеркало, сказать себе несколько слов поддержки и восхищения. И, наконец, заказать завтрак в Milz Food. Это ли не есть настоящая любовь к себе, забота о самом близком вам человеке? И на десерт лайфхак. Чтобы проявить любовь к себе, достаточно перераспределить внимание. Например, делегировать процесс приготовления пищи сервису Milz Food, чтобы прогуляться у моря и послушать любимую музыку. Наслаждайтесь жизнью, пока Milz Food берет на себя организацию режима вашего питания.
0: Сделано со вкусом. Milz Food.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие. Впечатление. Друзья.
2: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от SolarCity. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Когда ко мне обращаются с фразой «нам надо поговорить», я понимаю, что мне этого совсем не надо.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Утро-терапия на русском радио Кипр.
6: Ну что, друзья, поехали, да? Мы будем сейчас на лопатки раздражения укладывать, а, я думаю, и раскладывать на молекулы, чтобы разобраться с этой проблемой. Ну, опять-таки, насколько это возможно в рамках радиоэфира. Непосредственное чудо – это только через терапию, через сессии. Да. И вы, пожалуйста, постучитесь за этими процессами уже напрямую к Веронике. Вероник, ну а мы пока начнем. Итак, вот есть лимбическая система, она нас защищает.
7: Да. Лимбическая система и миндалевидное тело. Сейчас я чуть-чуть хочу откатиться назад.
6: Биология, да? Немножко.
7: Да. Но травматический опыт, он не исчезает. Угу. То есть я очень часто слышу, да ладно, что там было, там, 90-е, там, ну, там, что-то произошло страшное при мне, да, там, человека рядом убили, еще что-то случилось. Да это вообще никак на меня не повлияло. Так не бывает. Это формирует наше состояние, то, как мы реагируем на какие-то вещи, и то, как мы видим, через какой фильтр мы видим этот мир. Да, и если мы говорим про как раз чуть-чуть нейробиологии, то миндалевидное тело – это такая некая сторожевая башня, которая в тот момент, когда появляется нечто даже чуть-чуть похожее на травматичный опыт, все, мы сразу встаем на дыбы. И это происходит гораздо раньше, чем наш мозг, наше сознание вообще получает какую-то мысль.
6: Да.
7: То есть оно работает гораздо быстрее, потому что это инстинктивная реакция. Угу. Получается, у нас есть инстинкт, который очень быстро реагирует. У нас есть соматика, телесное ощущение, которое у нас осталось от травмы. И у нас есть некая реакция, которую мы выдаем, иногда даже не замечая. И прекрасная, замечательная рационализация работает. Мы говорим, нет, ты очень сильно на меня накричал сейчас. То есть муж смотрит на нас огромными глазами, не понимает, что произошло, почему сейчас обыденная ситуация, ничего не сказал, и даже голос не повысил.
6: Да-да-да.
7: А сейчас она
8: воспринимается по-другому.
7: Да, и она сейчас так сильно рыдает. А на самом деле мы попали в какую-то травматическую историю. И у каждого человека могут быть ситуации, которые скопились. Вот мы вы сейчас до меня говорили про сиблингов, да, то, как сестры, братья взаимодействуют, какие в детстве могли быть разные ситуации. И если вдуматься, то очень часто то, что с нами делали там старшие братья и сестры, да?
6: Все, я каюсь. Я уже каюсь.
7: Нет, нет, нет. Воспринимается как окей. Угу. Потому что это горизонтальные отношения. Угу. Есть кто-то мне равный, и мы всегда на старшего сестру или брата смотрим как вот туда, куда мы хотим стремиться. И несмотря на все эти глупости, которые мы творили, это нас немножечко закаляет. Угу. Да, если там не было откровенного какого-то буллинга, так тоже бывает, к сожалению, но в основном это то, что воспринимается как... Ну да, ну так было.
6: Не, ну это были испытания.
7: А вот
6: мы по уровням двигались.
7: Да, да, да, да, да. При этом это же всегда внутри такое тут испытание. А если кто-то внешний, не дай бог, коснется моего младшего, то они все получат. И вот это ощущение защиты и заботы, оно сохраняется. Но если есть конфликт внутри вертикальной коалиции, да, когда мама не замечает одного из детей, такое бывает, к сожалению, да, когда нету, когда есть очень сильная дистанция эмоциональная между матерью и ребенком, да, все знают послеродовую депрессию, и, естественно, у ребенка, который родился, у матери, у которой была послеродовая депрессия, будет тяжело с эмоциональным фоном. Угу. Это тоже может быть для ребенка травматично. Никто не бил, ничего такого серьезного не происходило. Угу. Но сам факт, что мать эмоционально в отношениях с ребенком отсутствовала и только функционально выполняла свои обязанности, будет для ребенка дистрессом, особенно если значимого другого, там, бабушки или отца теплого не было в моменте. Угу. И все это как снежный ком с нами живет.
6: Да.
7: Вот если мы никаким образом не перерабатываем эту травматику, и тут, наверное, важно сказать, что травматика перерабатывается только тогда, когда вы замечаете, что ситуации похожего характера, опять же, это надо делать с психологом, что ситуации похожего характера, вот всегда, когда муж вот такой интонацией со мной разговаривает, вот в таком формате мне что-то говорит, я вроде уже понимаю, что я реагирую неадекватно.
6: Да.
7: Но я ничего не могу с собой поделать.
6: Ага.
7: И вот только тогда нужно откатываться назад, искать, где это происходило, и пытаться эту травму с помощью EMDR, в том числе, это вот метод, попозже про него расскажу, который работает с травмами, переработать. Если это не сломано, то чинить это не надо.
6: Угу. Но переработать можно, да? Можно так или иначе прийти к результату, чтобы вас это не триггерило. Ну, потому, не, это не для комфорта мужа, извините. Это для того, чтобы тебе было легче. Потому что человеку, который так реагирует, больнее всего. Это его чувствительность.
7: Естественно, да.
6: И у него там драма, уже все полетело в голове. И ему страшно, обидно. Там,
8: ну и наломать дров можно просто в этот момент. Опять же, и на работе, и в семье.
7: Абсолютно. Можно сделать так, чтобы эмоционально триггер больше не цеплял.
6: Ага, будем разбираться, друзья. Если вдруг у вас есть уточнения, стучитесь.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: на Кипре 8:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Новая песня на русском.

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском. Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Айвори Рент найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
1: Итальянский государственный театр балет «Тодди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тодди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
2: Для туриста у хитрого официанта Цепура дороже Дорадо.
3: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
4: Утро-терапия.
5: Утро-терапия.
4: На русском радио Кипр.
6: Ну что, уходим в раздражение, вернее, поздороваемся с ним немножечко, да, и начнем его...
7: Шагнем в этот страх, да?
6: Да, как-то вот выводить наружу для того, чтобы не реагировать таким буйством эмоций на ситуации, которые, возможно, даже и не связаны, да, и не хотели вам нанести никакого вреда, но просто так получилось, что люди попали, да, в больное место. Как это больное место залечить?
8: Если мы говорим... То есть, в первую очередь, его надо найти. Mm-hmm. Вообще, это не всегда заметно для нас. И нужно быть к себе внимательным для того, чтобы обратить свой взор на то, в какой именно момент вы реагируете острее.
6: Да.
8: Это очень болезненно, да. Все знают, что если вот партнеры, супруг или супруга нам сказали, вот здесь ты реагируешь неадекватно, хочется сказать, идите да. куда подальше, и вообще ничего не знаю.
6: Да.
8: Но если действительно попробовать прислушаться, что вам говорят другие люди, где у вас реакция чуть-чуть больше, чем нормальная, чем соответствующая ситуации, да, там, может быть, мама молодая очень сильно реагирует на детский плач, да, слишком неадекватно кричит на маленького ребенка, да. что именно в этот момент с ней происходит, и вот это важно заметить, тогда у вас будет понимание, какая ситуация вызывает триггер.
6: Угу.
8: И дальше, опять же, я крайне рекомендую здесь этот путь делать с психологом, но вы ищете ситуацию изначальную. А на что это похоже? Uh-huh. Можно искать по трем разным способам. Что я сейчас... Вот возьмем момент там с ребенком. Ребенок плачет, и это выштармливает абсолютно мать.
6: Да.
8: Да, она совершенно не может с этим справиться, и да, очень хочется кричать на ребенка и как-то, в общем, раздражаться очень сильно.
6: Да.
7: Uh-huh.
8: Что я в этот момент чувствую? Какое чувство у меня внутри? Тут в помощь колесо чувств, если тяжело выбрать чувство, чаще всего вот такая ярость, это будет беспомощность под ней.
6: Угу.
8: Да, или может быть там очень большая ярость или очень большой страх.
6: Угу.
8: Надо поисследовать. Дальше. Что с телом в моем происходит в этом моменте? Да, руки обмякают. Или наоборот, очень много энергии в руках, просто хочется душить.
6: Да, да, да.
8: Да, вот что-то такое.
6: Не в прямом
8: происходит.
6: Смысле слова.
8: Не в прямом
6: слова.
8: Смысле, естественно, конечно, не в прямом конечно. Смысле да. слова. Да, вот как, вот как будто вот перекрывает вот это вот ощущение.
6: Да.
8: Или ком в горле, наоборот, хочется плакать от того, от бессилия. Что это за чувство в теле? И потом, какая мысль ко мне приходит? Я в этот момент какая? Что со мной? Когда вы это вспоминаете, повторив. Я чувствую беспомощность, в теле у меня такое обмякание и ощущение, что все пропало, да, вот такое вот такое чувство, что все конечности опускаются вниз, и при этом у меня ком в горле, и такое вот, как будто сейчас вот крик вырвется, да.
6: да.
8: Мы проговариваем это и вспоминаем, а где в детстве я себя чувствовала так же?
6: Угу.
8: И первое, что приходит вам на ум, будет ситуация, которая, скорее всего, с этой ситуацией связана.
7: Угу.
8: Да, это может быть ситуация, где вы сидели дома у себя в комнате, и там, я не знаю, что-то себе спокойненько подчиняли, и ворвался отец и говорит, все, вот это вот барахло свое выбрасывай, у вас там лежали фантики классно разложенные, которые собирали. Он взял их, выбросил, потому что у него там, я не знаю, он был пьяный или на работе что-то не то произошло. Да, и вроде бы это маленькая ситуация, она как будто бы, да, опять же, не обязательно должна быть какая-то большая травматическая ситуация, где произошли какие-то несоизмеримые с нормальным отношением. Да, вот достаточно такого. Mm-hmm. Если вам это какая-то несправедливость в детстве, если это вам вспомнилось, и потом у вас случилась очень большая истерика, и мама вас не успокаивала, и только бабушка через 2 дня, я не знаю, пыталась вам что-то сказать, что так бывает, к сожалению, взрослые тоже люди, они ошибаются, да? И вот этот плач ваш, который вы там вспоминаете, он, ваш ребенок напоминает вам вот это.
6: Да.
8: Так может быть. И тогда надо двигаться туда, в начало, для того, чтобы начальная ситуация вас не триггерила.
6: А что делать здесь? Здесь, ну, я не знаю, мысленно, понятное дело, в прошлое мы возвращаться не будем, да и не стоит.
7: Угу.
6: А что себе сказать в этот момент?
8: А если мы берем практику именно EMDR или ДПДГ, как это работает? Мы возвращаемся в прошлую ситуацию через билатеральную стимуляцию. Тут очень важно сказать дисклеймер. Это научно обоснованный метод, является первым методом, который рекомендует ВОЗ, да, и который рекомендуют вообще.
6: Вероника, дорогая, везде. Очень красиво звучит, непонятно.
8: Вообще. Хорошо, да. Это главный метод, когда у людей есть посттравматическое стрессовое расстройство. Вот все медицинские организации рекомендуют именно этот метод. А билатеральная стимуляция – стимуляция 2 отделов мозга. Человек смотрит влево и вправо достаточно быстро, погружаясь в воспоминания. Это звучит странно, это очень необычная терапия.
6: Гипноз?
8: Она не разговорная, нет, это именно не гипноз.
6: Не гипноз. Угу.
8: Это двойной фокус внимания. С одной стороны, человек двигает глазами, с другой стороны, человек погружается в это воспоминание.
6: Так.
8: За счет этого движения глаз наш мозг начинает перепрошивать эту ситуацию. Еще раз говорю, научно обоснованный метод. Звучит очень странно. Наш мозг начинает перепрошивать эту ситуацию как не такую опасную для нас. И постепенно, я очень часто использую, это в психологии называется рефрейминг, когда мы взрослыми, наше взрослое тело, идем в эту ситуацию, и там, защищая себя маленькую, проговариваем, получая вот эту возможность, вот это ощущение, что я могу себя защитить.
6: Да.
8: И этого часто очень достаточно. Иногда даже рефрейминг не нужен, человек просто делает, вспоминает ситуацию вместе с стимуляцией, и эмоциональный заряд опадает. Но часто нужен вот это вот ощущение, я могу здесь это преодолеть. Вот это защитить себя в детстве. Очень сильно помогает, и потом ситуация в настоящем уже так сильно не триггерят.
7: Но вот все, что мы озвучили, самостоятельно, наверное, сам не сделаешь.
8: Нет,
7: да?
8: Только со специалистом. Это нельзя делать самостоятельно, это даже не очень безопасно. Да? Вот конкретно это можно делать только со специалистом. Но я расскажу чуть попозже, как можно самостоятельно сделать.
6: Идем.

0: «Утро-терапия» на русском радио Кипр.
1: Так, прилетели к нам весточки на номер 49-105-7. По мнению нашей слушательницы, МДР это слабенько, если случай серьезно, ну, либо специалист должен быть очень мощным. А вот когерентная терапия, грамотная, это то, что необходимо в данном случае по перепрошивке раздражительности. Вероника?
2: Да, когерентная терапия – неплохой метод. Тоже у него есть эмпирическое обоснование. При этом этот метод гораздо более молодой, им владеет гораздо меньше специалистов, mm-hmm. во-первых. Он работает на большее количество триггеров, но, опять же, нельзя, нету исследований, которые сравнивают эффективность когерентной терапии и EMDR там, в разнице, да, что лучше, что хуже. Я конкретно адепт EMDR-психотерапии, я про этот метод знаю, он с 70-х годов исследуется.
1: Практикуется
2: и исследуется.
1: Мы ушли в то еще направление, что можно сделать что-то самому.
2: Самостоятельно, что можно сделать? Если вы нашли такое воспоминание, я очень часто на домашку даю клиентам и рекомендую, что можно поделать. Можно писать письма, которые не надо перечитывать. Если вы знаете, кто конкретно вас обидел или что именно произошло. Вы знаете, обида бывает разная. Обида может быть на Бога, обида может быть на просто вселенную, на ситуацию, на отца, на мать, на брата-сестру, на учительницу, на кого угодно. Если вот эта обида к чему-то или к кому-то есть, можно писать письма, и идея в том, чтобы... И она острая. Вы вспоминаете ситуацию, и эта обида в момент, когда вы ее вспоминаете, острая. Угу. Я предлагаю 5 дней подряд писать письма. Перечитывать их не надо. Но контекст письма к 5-му дню изменится. Угу. И писать письмо прям надо так. Ненавижу, терпеть не могу, все испортило.
1: Да чтоб тебя!
2: Как так можно было?
3: Все выливая прям на бумагу,
2: абсолютно, да. Да, я сейчас понимаю, как можно вот маленького ребенка вот так... Да, это абсолютно там незрелая позиция. Да, вот все такое, чтобы вот с этим ощущением защиты себя.
1: Да.
2: Это работает прекрасно. Потом эти письма можно сжечь, выбросить. Тут задача не в том, чтобы перечитывать, а задача в том, чтобы соприкоснуться с этим чувством и попробовать его отреагировать.
3: Прожить по-другому.
2: Абсолютно,
3: да,
2: потому что мы застреваем вот в этом чувстве испуга, страха, вот ощущение, что я не могу здесь ничего сделать. И когда я со взрослой стороны на это смотрю и думаю, да блин, просто взрослые вели себя неправильно.
1: Да.
2: А взрослые часто ведут себя неправильно по отношению к детям.
1: Угу.
2: Потому что все люди.
1: Да, конечно.
2: Потому что мы не роботы. Мы сегодня в хорошем настроении, а завтра мы ошиблись.
3: Да.
2: Очень, это великолепно, когда мама может ребенку сказать, ты знаешь, вот я вчера была не права.
1: Угу.
2: Да. И это вот недавно, сейчас, то, что я слышу от подруг, что они делают со своими детьми, они всегда признают свои ошибки, и это великолепно, потому что это стирает вот это ощущение, что это я сам виноват за то, что на меня так орали.
1: Угу. Ну, в целом, конечно, ребенку до определенного возраста вообще кажется, что это что-то незыблемое, но родители.
2: Естественно.
1: Это, ну, все, это царь-бог на планете Земля, и, конечно, их поступки воспринимаются, ну, априори, правильными, и даже если это несправедливо, все равно ты начинаешь копаться и думать, что наверняка это я что-то сделала не так, раз со мной так поступили.
2: Да.
1: А уже потом ты начинаешь понимать, что так человек-то настоящий, и у мамы могло быть плохое настроение, у папы могло что-то пойти не так, и это совсем не потому, что ты виновата. Ну это да, тяжело, конечно.
2: Тут два момента, которые хотела сказать. Во-первых, письма, естественно, вы никуда не отправляете никому.
1: Да.
2: Вы их пишете в стол. Тут важно, если да, человек, на которого у вас накопилось вот это состояние, там, рядом с вами и жив, это уже не тот человек, на которого вы обижены. А второй момент, вы, испытывая вот эти вот эмоции, вам очень важно эти эмоции действительно отреагировать, и это отреагирование зависит от того, насколько тяжела была эмоция. Если это тяжелая, комплексная травма, или если это что-то сложное, не дай бог, какое-то физическое, психическое насилие или что-то еще. Это только с терапевтом можно работать. Здесь, конечно, моя рекомендация про письма не поможет.
0: Что с

0: слушаете лучшее, любимое на русском. Реклама на русском. Вот в наше время.
1: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
2: Он не любит тебя ни с колечком.
1: А теперь я включаю их своему сыну.
3: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
1: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
1: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
4: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
5: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
6: Ночью никак не можешь лечь поудобней, а утром как не ляжешь, все хорошо.
7: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Утро-терапия на русском радио Кипр.
8: Ну давайте откровенно, мы сегодня такую терапию развели в эфире. Ох, всем терапия, терапия. Доброе утро, спасибо за прекрасную программу. Так, скажите, пожалуйста, как можно до вашей Вероники добраться, как связаться? Я уже оставила все данные, пароли напрямую. Пишите, пожалуйста, в Инстаграм. Вероника тебя очень сильно любит и очень хотят с тобой поговорить. Давай будем немножечко уходить в итоги эфира,
9: да,
8: потому что, к сожалению...
10: Время у нас, да, заканчивается.
9: Во-первых, спасибо за теплые слова. Во-вторых, я хочу сказать, что... Если вы себя узнали в этих примерах, то это не приговор, это не какая-то проблема, это случается абсолютно со всеми. И здесь очень важно быть к себе внимательным. Самое главное — быть внимательным к себе для того, чтобы попробовать копнуть поглубже и разобраться. Если вам действительно это мешает, имеет смысл найти первопричину. Но если это просто иногда происходит, то иногда нужно сказать: «Дорогой муж, дорогая сестра, дорогие друзья, вот в эту точку не жать никогда, да. Мне здесь больно, и поэтому вот обходите ее стороной». И это тоже окей.
8: Угу. Вы, кстати, самый дешевый способ.
9: Если все ваши...
10: Если действует, то окей.
9: Да, если действует, то окей.
8: Слушайте, ну мне кажется, в этом тоже проявляется любовь. Вот у меня сестра, вот она точно знает, она даже по полутональности может понять, что вот сейчас я ее трогать не буду. Она никогда в жизни не придет ко мне со словами: «Ты сильная, ты справишься». Никогда. Никогда. Вот этой токсичности от нее я в жизни не дождусь. Потому что человек действительно любит, и она понимает, что ей сейчас больно.
9: Да.
8: Я, конечно, не буду ее трогать. Да неважно, какие горы она может свернуть. Она живой человек, в котором в моменте, да, там, нуждается в той самой поддержке. Либо... вообще не трогайте, и не лезьте, и не наступайте. И вот это как раз-таки такая важная. Я просто возвращаюсь к своей сестре: прости меня за гречку, пожалуйста, я уже миллион раз извинялась. Ну, там, на самом деле, еще были хуже ситуации, за что мне пришлось долго извиняться, но так или иначе, вот это принятие, я не могу сказать, что только это было односторонне, мы друг другу подбрасывали,
9: да.
8: Просто ее грехи я не буду вспоминать ни в коем случае. Но насколько это никак не, скажем, так, не выросла ни в какую ни вражду, да, там, ну, наоборот, абсолютное принятие. И, друзья, даже если у вас, ну, так получилось, да, что среди там близкого окружения чуть-чуть по-другому работают ваши взаимодействия, всегда есть специалисты, к которым можно обратиться и на которых можно положиться. Вот мы очень сильно рекомендуем Веронику Верушкину.
10: Да, как сказала Вероника, это не приговор.
8: Это важно.
10: Можно разобраться, можно найти выход.
8: Да, и хватит вот, ну, да, там себе немножко вот эти выставлять какие-то какие-то планки бесконечные. Все бывает, у всех все бывает, у каждого, да, там есть какие-то свои боли, какие-то свои страдания. Важно, чтобы вот как раз-таки люди, да, вот вас окружали, те самые, которые способны поддержать вас, несмотря ни на что.
9: Это Вероника, правда.
8: Это было прекрасно, как всегда. Вот видишь, никакого раздражения. Одно сплошное удовольствие.
10: Письма писать не надо даже.
8: Письма все-таки будем писать. Но напрямую Веронике, если вот есть такое желание, и в Инстаграм.
10: Да, кстати, напомним, Инстаграм еще раз, Вероника.Верушкина.
8: Да. Друзья, ну а мы на этом будем смело двигаться дальше, тем более, что прямо по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу.
9: Всем доброго утра и до свидания.
10: И тебе желаем отличного, классного дня. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через мгновение.
0: Утро-терапия на русском радио Кипр. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
4: На Кипре 9 часов.
1: Спонсор часа – Пунин Групп.
11: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
12: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минобороны отвергла планы постоянного размещения греческих сил на Кипре. В Лимассоле сняли столбики на велодорожке после протестов жителей. В Ларнаке открыли скульптуру киевского путешественника, который описал Кипр 300 лет назад. Теперь подробнее. Греческие истребители F-16 и фрегат «Элли» продолжают находиться на Кипре, однако их размещение остается временным. Власти обеих стран не обсуждают создание постоянного военного присутствия на острове. Об этом заявил министр обороны Кипра Василис Пальмас. По его словам, Никосия и Афина ежедневно оценивают ситуацию в регионе и принимают решения, исходя из текущей обстановки. Подробности на сайте «Лента Кипра». Власти Лимассола 15 июня демонтировали пластиковые столбики вдоль велодорожки на улице Фекла Лисьоти. В последние недели на нескольких улицах Лимассола появились сотни пластиковых столбиков, отделяющих велополосы от проезжей части. Жители и водители жаловались на помехи движению и ухудшение внешнего вида улиц. Критика активно распространялась в соцсетях и местных СМИ. Дополнительный резонанс вызвало видео, на котором водитель вручную выдергивает часть столбиков и бросает их на обочину. В департаменте общественных работ заявили, что проект еще не завершен и установка столбиков будет продолжена с учетом корректировок. В Ларнаке открыли бронзовую скульптуру Василия Григоровича Барского, киевского путешественника 18 века, который несколько раз посещал Кипр и подробно описал остров. 3 века назад Григорович Барский представил Кипр как изобильную землю с садами и виноградниками, оливковым маслом, вином, шелком и хлопком, которые вывозили с острова. Особенно его впечатлила кипрская природа. Отмечается, что сегодня на острове проживает более 30 тысяч украинцев. Авторы инициативы называют скульптуру символом культурных и исторических связей между двумя странами. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно. В горных и центральных районах не исключены кратковременные осадки. Скорость ветра не меняется до 5 метров в секунду. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется в среднем до плюс 28 градусов. В Никосии ожидается до плюс 33, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 24,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Вот так красиво мы заходим.
3: И музыкально.
2: Конечно, дудки. Да, вот такие люди праздник сейчас вещает на всю страну. А у нас для этого несколько поводов. И с нами на связи прекрасная Татьяна Ступак.
3: Доброе утро!
2: Танечка, привет!
4: Доброе утро.
2: Так, Танюш, ну
3: тоже человек праздник.
2: Нам наконец-то пришли, рассказали, все выгрузили. Мы вот ждали. Думали, в понедельник, кстати, будет весточка, а нет. Но тут, я так понимаю, двойное послание. И на это есть, конечно же, причины. Пишут нам: доброе утро, в субботу у моей любимой был день рождения. Любимая моя, за днем рождения тебя.
3: Спасибо тебе за твою любовь, заботу, поддержку и тепло, которыми ты наполняешь каждый мой день.
2: Да, ты делаешь нашу жизнь счастливее, ярче и осмысленнее. Тут очень много-много всяких приятностей и благодарности. Благодарности судьбе за то, что рядом именно ты.
3: И пусть твоя улыбка всегда сияет так же ярко, как сегодня. Я люблю тебя всем сердцем.
2: Ах, так, здесь должны быть аплодисменты.
3: Самое громкое!
2: Так, том второй, да, следующая история, ваше творение, а именно, сегодня у нашей дочери Афиночки день рождения, 5 лет, между прочим, первый классный, замечательный такой мини-юбилей.
3: С днем рождения, наша принцесса, тебе уже 5 лет, желаем тебе море улыбок, сладостей, подарков, веселых приключений и исполнения всех желаний.
2: Будь счастливой, здоровой и всегда улыбайся, мы тебя очень любим.
3: Так. И это второй раз. Аплодисменты.
2: Слышит ли нас сейчас Афина?
4: Афина, к сожалению, нет, она в школе.
2: А в школе?
4: Мы все передадим.
2: Обязательно. Да, да, умница-то какая. Вот 5 лет уже, в школе. Да.
3: Молодец.
2: Ух ты, вот это талантливый ребенок. Ребят, дорогие, ну мы вас, конечно же, очень сильно любим. Такая прекрасная, замечательная пара. Татьяна Ступак и муж на час. Все знают, весь остров в курсе. В вашей семье прекрасной, замечательной, вот бесконечной любви, уважения, вот ценности друг для друга. Пожалуйста, пусть вот это только растет и умножается. Ну и размножается, конечно, что уж тут скрывать не буду.
3: Ну давай так, Тань, не только твоих личных рекордов, а рекордов твоей семьи, которые вот пусть во всем достигаются, все получается, а мечты, конечно же, сбываются.
4: Спасибо большое, спасибо, очень приятно. Ну, я папу тоже поздравляю, Сережу, с таким замечательным днем. Сегодня вот мы тоже как бы 5 лет уже. Это как быстро время летит, как дети быстро растут.
2: Это правда.
4: Конечно, на Афину мы не нарадуемся. Она, ну, делает нашу жизнь как бы счастливее, веселее, интереснее. Так приятно, мы радуемся ее успехам, ее там... чему она учится, показывает свои шикарные результаты. Она настоящая артистка, как она поет, играет. Ну, вообще фантастика.
2: Ну все, режим мама. Я же мама.
3: Все для принцессы.
2: Ну, там на самом деле прекрасные девочки. И вот, и каждая дочка

0: замечательно. Танюша, а насчет сына? А? Вот такой вот вопрос.
1: Да-да.
0: Пусть все будет хорошо. Вашей прекрасной семье наши искренние поздравления. И пусть, правда, вот ваша замечательная семья только растет, развивается, размножается, как я вот уже настойчиво пожелала. И, правда, радуйте нас, пожалуйста, своими успехами.
2: Ура!
0: Обнимаем, любим!
1: Спасибо, очень приятно.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наша кожа – целый мир, средней площадью 2 квадратных метра. Это граница между нашим телом и внешним миром. Есть в нашей коже еще и клетки меланоциты, которые производят пигмент меланин, и он же придает коричневатую окраску родинкам. Цвет их будет зависеть от общего цвета кожи, от глубины расположения сосудов и залегания пигмента. У рыжеволосых людей родинки могут быть рыжие, красные, даже розоватые. У светлокожих – блеклыми, а у темнокожих – с черна и даже иметь голубоватый оттенок. Все это в рамках нормы. Главное, чтобы цвет родинки был стабильным, контур не менялся. Любые изменения цвета вам могут быть предвестниками малигнизации, перерождения доброкачественного образования в меланому. Есть смысл озадачиться тогда, когда очень темная, не такая, как остальные, родинка появляется у светлокожего человека. Этот гадкий утенок может серьезно повлиять на здоровье. Людей, у которых нет родинок, пожалуй, не бывает. Есть альбиносы, в организме которых нет или крайне мало пигмента меланина, но после пребывания на солнце даже у них могут появиться веснушки. Главное, о чем должен помнить каждый обладатель родинок, что в современном мире есть методы контроля и диагностики, способные вовремя распознать проблему. Получение цифрового паспорта кожи позволит отслеживать динамику. Записаться на процедуру можно в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
4: Ничто так не отпугивает покупателей, как желание продавцов чем-нибудь помочь.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: Новая песня на русском.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Добрямба!
2: Утрямба!
1: Всем чмоки!
2: Лайки!
1: Здрасте!
2: Здесь энергичный Сержио!
1: И Ира, наше счастье!
3: А в каких ситуациях вы проводите свои рабочие созвоны? Давайте немножечко обсудим.
4: Да.
3: Да, тут один мужчина посетил рабочий созвон, внимание, с американских горок.
4: Так.
3: Ну, то есть видеосвязь, естественно, ты можешь выбирать бэкграунд,
4: да,
3: там как угодно, там пальмы,
4: ну, чтобы не было видно, что
3: офис,
4: у тебя за спиной, да.
3: Да. Ну, вот он решил поставить офис, а там в пиджаке, в галстуке, все чинно, благородно, но при этом мужчину все время трясло.
4: А, прямо во время движения горок,
3: ну,
4: что
3: конечно,
4: ли?
3: Ну, конечно, ты понимаешь, что такое американские горки?
4: Это же... Да, я знаю, и я не представляю, как он смог вот сдержаться.
3: Я тоже, я подумала, вот это выдержка, а он держался, ну, я бы сказала, достойно. Вот, когда шеф спросил, а почему так сильно лицо раздувается?
4: Говорит, иногда вы теряете сознание почему-то.
3: Говорит, я просто оставила окно открытым. Говорит, так, нормально, все.
4: Ну, ладно.
3: Вот, в общем, честно, я сначала подумала, что это такая тренировка мощных скиллов, да, чтобы выдержка была на высоте. Но на самом деле в итоге все рассекретилось. Это была реклама нового аттракциона. Вы у нас можете даже работать на секундочку. Вот настолько у нас классно все оборудовано и устроено. Но на самом деле все равно я считаю, что вот эта тренировка тех самых мышц по выносливости состоялась. Правда, в конце встречи все уже просто смеялись над молодым человеком, потому что это было очень смешно, когда пытаешься, да, вот этот с умным лицом делать серьезным, таким настроенным, делать вид, что все нормально, так и должно быть.
4: Ну, просто в какой-то момент начинает еще кто-то кричать.
3: И плакать.
4: И плакать.
3: Это я.
4: Вот, ну, опять же, американские горки придумали, чтобы пощекотать нервишки. Я был в Турции на вторых по величине каких-то вот в мире. Больше не хочу. Я там был один раз, меня жена туда вот затащила, я попробовал. Я не представляю, как он еще в этот момент вот какой-то созвон делал. Я пытался снять что-то, не получилось. Поэтому... Просто у людей спросил, как там было. Ну, вы катались, говорит.
3: Вы катались, да, все было хорошо.
4: Поэтому, конечно, да, этот парень вот большой молодец.
3: Да, ребят, если вдруг вы еще не знаете, чем себя занять, вот вам классная идея. Отправиться куда-нибудь на горки. Ну, у нас на острове тоже хватает экстрима, правда. Хотя, честно, не советую как ту самую концепцию. Мне кажется, можно и по-другому немножечко решить этот вопрос и прокачать постепенно, да, сига-сига, вот эту выносливость. Ну, а если вот нужно уже клин клином выбивать, то, пожалуйста, с парашютом. Сиганул! Полетел и рабочую встречу. Мне кажется, в этот момент мозг работает очень четко. И такие мысли гениальные появляются. Но я не проверяла и, кстати, не буду. А-а.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 30 30 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Леди Эстетик напоминает. До 80% нежелательных изменений кожи появляются там, где раньше она выглядела абсолютно здоровой. Но всего за 10 минут можно зафиксировать все родинки и новообразования на теле, чтобы отслеживать любые изменения. В Леди Эстетик доступны полный чекап кожного покрова, создание карты родинок и персонального цифрового паспорта кожи. Современный способ сохранить контроль, уверенность и здоровье. Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
4: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Sleep.
5: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
6: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Одевайтесь, одевайтесь. Ща пошутим. Улыбайтесь. Русские перцы на русском радио.
1: Эхо! Да, сейчас действительно пошутим, но это если вы запомните, но если не запомните, потом вспомните.
2: Что это?
1: Это Бузова во мне сейчас заработала, потому что разработали наушники для тех, кто вечно все забывает.
2: А, как интересно.
1: Для этих вот потеряшек в информации.
2: Ну, то есть теперь есть вот этот самый пульт, да, управления?
1: Да.
2: Потому что он же тоже был изобретен, потому что лень было вставать,
1: абсолютно верно. А теперь представь, наушники встроили нейросеть, которую вот можно спросить все, что угодно на ходу, она отвечает голосом прямо в ухе. Не нужно доставать телефон из кармана. Вот, причем превращает твой надиктованный поток мыслей в списки и напоминания. Туда можно вот сложить абсолютно все, что обычно теряется. Точное время рождения, номер квартиры друга, что нужно купить домой. Вот, в общем, различную информацию, которая тебе нужна, когда ты забываешься просто, либо потерял вот какую-то информацию, да, вот пин-код туда же. От карточки.
2: Ну, это уже очень опасно.
1: И чего-то еще.
2: Оставлять.
1: Но
2: такие...
1: есть люди, которые забывают.
2: Такую информацию в нейросеть-то выгрузить. А если кто-то постучится и заберет все эти твои напоминалки, и будут знать и адреса, и явки, и пароли.
1: Ну... Надеяться только на то, что они забудут. И у них нет таких наушников.
2: Ну, то есть режим «мама», да? «Мама, напомни».
1: Да-да-да.
2: Что мне, например, вот я, конечно, не нейросеть, но мамасеть — это вот, наверное, такое вот у меня состояние, потому что мне сын по-любому позвонит и скажет: «Мам, у меня сегодня во сколько тренировка?» Я уже 5 раз попросила, я говорю: «Сына, пожалуйста, внеси вот в календарь», и приучаю его к взрослой жизни, но нет, самое короткое — это звонок другу.
1: Вот, и так же все работает. Мама в ухе все говорит.
2: Да-да-да. Так, а что я еще сегодня должен был? А вот это, ага, и вот это, понятно. Спасибо, мам, все, я пошел делать, давай. Ну, вот как-то так.
1: Да, это моя мама, а здесь приложение называется «Моя память».
2: Ага.
1: Вот, в общем, ты все наговариваешь, говоришь «запомнить». Эту информацию, которую просто ты озвучил, может быть, на встрече, может быть, опять же, при записи у врача, либо еще где-либо, она информацию запоминает и потом формирует такие специальные списки, в которых ты уже можешь действительно эту информацию добывать, даже если забыл. И напоминание, естественно, ставить для того, чтобы тебе потом напомнили, что у тебя вот в такое-то время встреча, либо что-то, либо еще день рождения у друга, к примеру.
2: Ну, да.
1: Стоимость, кстати, довольно бюджетная, всего лишь 100 евро. Стоят вот такие наушники.
2: Наушники.
1: Да, сами это себе. Сами наушники, в них уже встроено этот встроенный искусственный интеллект.
2: Подожди, а объем какой? Памяти.
1: Памяти, а да. вот не сказано. Сказано о том, что еще внутри также адаптивное шумоподавление, защита от пота и влаги, а заряда хватает на полный рабочий день.
2: Угу. Ну а если забыл?
1: Надеть наушники.
2: Не, зарядить. То все?
1: Кстати, да.
2: До свидания. Та-та-та-та-та-та-та. Оп.
1: Нет, я-то, конечно, все помню, но только вот наушники сейчас надену, и все.
2: Ну, мне вообще интересно, какой объем памяти, потому что, ну, также можно периодически сбрасывать туда различную информацию, и она же все равно закончится. Ну, все равно закончится. Потому что то, чем мы можем забыть, это же бесконечное количество. С другой стороны, вот какие молодцы придумали такой девайс и сделают из вас очень порядочного и внимательного человека, который не забывает то, о чем пообещал, да, и не забывает в нужное время позвонить, поздравить с днем рождения. Красота, да и только.
1: Вот девайс-то придумали, но у вас есть русские перцы. Нам напишите, мы и через несколько месяцев все равно поздравим.
2: Это правда. Так что, если вдруг у нас не успеете, то Яна Соболева подхватит эстафету и передаст все самые яркие строчки для ваших родных и близких. Кстати, никаких 100 евро, все бесплатно.

0: Аполлонова, Любимов, перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Так, я сейчас нарвусь на твой комментарий и вопрос, но я все равно это сделала. Ты знаешь мой характер. В Японии выпустили съедобную кошачью шерсть. Фу, гадость. Да, анонсировала. На самом деле это сахарная вата, да, расцветка которой имитирует пучки шерсти трехцветной кошки.
2: Ну вот этот клок шерсти получается такой. Ладно.
1: Вот, кондитеры решили не экспериментировать со вкусом, он по-прежнему сладкий и такой же, как и любая другая вата, но визуально это вот как будто бы ты ешь кошачью шерсть. Якс, мамочки мои.
2: Так, а как это, на палочке или прям на кошке? Или вот в виде кошки?
1: Нет, нет, ни одна кошка не пострадала, стопэ. Все хорошо.
2: Так, это для людей, в первую очередь.
1: Для людей, конечно. Сахарная вата. Ну, на палочке, как всегда, можешь снять ее, положить себе вот в тарелочку и вот так вот потихонечку ее отщипывая. То есть это просто сахарная вата. Вот она бывает розовая, там, голубая, беленькая, а тут вот такого цвета. Ну, правда, со стороны выглядит очень странно. Я не знаю, зачем они это сделали, но говорят, что, между прочим, хит продаж.
2: Вот так
1: а
2: вот.
1: Ты представь реакцию кошки.
2: Что вообще происходит, люди? Зачем?
1: О, боже, что это такое? Не знаю, насколько...
2: Мы же не едим ваши волосы.
1: Да.
2: Ну, играемся максимум. И все?
1: Ну да, кошка подумала наверняка...
2: Ну, в Японии фанатеют от котов, конечно, да.
1: Китти-китти, да, вся эта тема. Ну, не знаю, насколько это вообще приемлемо. Как по мне, ну, страх божий, честно. И вообще, сладкая вата, это прекрасно, а вот в таком исполнении...
2: Нет, да, у меня все-таки ассоциация — это парк, вот розовое облачко на палочке.
1: Да,
2: вот это действительно настоящее и детство, и лето, и удовольствие от этой сладкой ваты.
1: Мы опять в ностальгию отправимся, как это было когда-то. Покататься на аттракционах, сходить в парк и вот со сладкой ватой, да, провести замечательный этот вечер. Красота, да и только. Друзья, наслаждаемся летом, продолжаем ловить вот эти вайбы прекрасные. Вот что-то о теплом мы сегодня, да, не раз уже озвучили. И вот пусть эта теплота сохранится в рамках этого дня и вообще лета.
2: Наш эфир завершается. Передаем эфирную эстафету Константину Столярову. Он, как всегда, расскажет все главные новости к этому часу.
1: Да, очень ждем нашего прекрасного Константина. Вот, более 80% кипрских выпускников сразу находят работу. Отличная статистика.
2: Здорово.
1: Да, прям гордимся. Умнички, старается. Гордость.
2: Удачи, ребят.
1: Ну, друзья, на этом мы с вами попрощаемся. Далее в программе Яна Соболева и ее замечательный дневной эфир «Днем обо всем» с часу до трех. А очень советуем и рекомендуем присоединяться, делать приемники погромче. Ну и, конечно же, поздравлять своих родных и близких. У Яны тоже есть замечательная опция поздравить самых важных людей в вашей жизни.
2: Координаты те же: 49-105-7. Ну, а мы вернемся уже завтра в 7:00. Разбудим весь остров.
1: А сегодня 3-4 хором все вместе.

черно-белая идет полоса, а после темной ночи снова рассвет, и перед радугой будет гроза. Но

0: Реклама на русском.
1: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97 97 10 09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97 88 9963. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на солдаут и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
3: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
3: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он Шавермагай. Он существует.
3: Следи за нашими соцсетями.
5: Шавермагай уже идет за тобой.
3: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
3: Доставка Болт, Волт, Фуди.
6: Всем хочется хорошо провести время, но время не проведешь.
7: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минюст Кипра сократит охрану чиновников из-за дефицита кадров. Упадок и запустение. Мэрия Пафоса восстановит рыбацкую деревню в центре города. Более 80% кипрских выпускников сразу находят работу. Теперь подробнее. Министерство юстиции Кипра намерено сократить численность личной охраны действующих и бывших должностных лиц. Решение примут после того, как профильный комитет полиции по безопасности проведет новую оценку рисков. Об этом заявил министр юстиции и общественного порядка Кипра Костас Фетирис. По его словам, многие полицейские, прошедшие специальную подготовку, сегодня заняты охраной чиновников вместо выполнения своих основных обязанностей. Министр отметил, что власти должны учитывать как уровень риска для охраняемых лиц, так и потребности общества. Подробности на сайте Лента Кипра. Рыбацкая деревня в Ката-Пафосе, район рядом с портом и археологическими памятниками, пришла в упадок. Сейчас там живут бездомные, скапливается мусор, а пустующие здания разгромлены вандалами. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Пафоса Ангелос Анисифору. Речь идет об участке площадью примерно в 1 гектар. Анисифору подчеркнул, что текущее состояние района не соответствует европейскому городу и представил комплексный план благоустройства территории. Выпускники кипрских вузов демонстрируют высокий уровень трудоустройства. В прошлом году работу имели более 82% граждан в возрасте от 20 до 34 лет, недавно завершивших обучение. Это средний уровень по всему Евросоюзу. Лидеры рейтинга – Мальта, Германия и Нидерланды с показателями выше 90%. На противоположном конце списка – Греция. Там после окончания учебы работу находят менее 63% выпускников. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно. В горных и центральных районах не исключены кратковременные осадки. Скорость ветра не меняется до 5 метров в секунду. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется в среднем до плюс 28 градусов. В Никосии ожидается до плюс 33, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 24,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет. Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com. Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
0: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
5: Вспомнил фразу «Деньги любят тишину».
6: Затаился. Жду.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leusdevelopment.cy.
1: «Все будет жарко». Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25 33 705 4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» – радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104,5 FM или на сайте montecarlo.cy.
3: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола или заказывайте онлайн на puninwine.com.
4: Вот меня вечно спрашивают, почему ты за собой, дескать, не следишь? Ребята, я себя ни в чем не подозреваю.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Минобороны отвергла планы постоянного размещения греческих сил на Кипре. Началась неделя проверок водителей на алкоголь и наркотики. Более 80% кипрских выпускников сразу находят работу. Теперь подробнее. Греческие истребители F-16 и фрегат «Элли» продолжают находиться на Кипре, однако их размещение остается временным. Власти обеих стран не обсуждают создание постоянного военного присутствия на острове. Об этом заявил министр обороны Кипра Василис Пальмас. По его словам, Никосия и Афина ежедневно оценивают ситуацию в регионе и принимают решения, исходя из текущей обстановки. Подробности на сайте Лента Кипра. С 15 по 21 июня полиция усиливает контроль на дорогах. Инспекторы уделяют особое внимание проверкам водителей на алкоголь и наркотики. Мероприятие проводится в рамках общеевропейской кампании «Ротпол», цель которой – предотвращение аварий. Выпускники кипрских вузов демонстрируют высокий уровень трудоустройства. В прошлом году работу имели более 82% граждан в возрасте от 20 до 34 лет, недавно завершивших обучение. Это средний уровень по всему Евросоюзу. Лидеры рейтинга – Мальта, Германия и Нидерланды с показателями выше 90%. На противоположном конце списка – Греция. Там после окончания учебы работу находят менее 63% выпускников. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове по-прежнему тепло и солнечно. В горных и центральных районах не исключены кратковременные осадки. Скорость ветра не меняется до 5 метров в секунду. Воздух на побережье Кипра сегодня прогреется в среднем до плюс 28 градусов, в Никосии ожидается до плюс 33, а в Тродосе до плюс 26. Средняя температура морской воды на кипрских пляжах плюс 24,5 градуса. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
2: Если подавать чай гостям в коричневых кружках, то можно сэкономить на заварке.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 11:30. Точное время представляют компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Ипнос Голд от Эверест. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Спрятал от себя шоколадку и все равно нашел. Меня не обманешь.
4: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
4: Лето на русском.

Авторская группа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Реклама на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95 9 62 065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: А знаете, почему разбитая тарелка к счастью? Потому что ее мыть потом не надо.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

0: Ирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Третье место. Второе место.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Итальянский государственный театр «Балетто ди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. «Балетто ди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии Ла Скала и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи.
3: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
4: Ребята, еще не все потеряно. Еще терять и терять.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Bolt, Wolt и Foodie.
4: Лето на русском.

0: обо всем. Легко, полезно, интересно.
1: Привет в обед или ту-ту-ту, ла-ла-ла, снова вместе, снова рядом. Яна Соболева здесь с вами во время обеда, поездок, может быть, даже и каких-то офисных дел. Привет и передать успеваем. Потанцевать обязательно нужно запланировать. Конечно же, стать бэк-вокалистом любимого исполнителя – это просто обязательно. А также найти календарный повод устроить мини-партии, забрать приз, да, такое тоже будет, и обсудить новости, будоражащие воображение. Все это у нас с вами в планах. И вот, кстати, одна из них. Как вам? Квасное, а если ударение сдвинуть, то квасное, как будто бы мы заменили одну буковку. Мороженое появилось в России. Мороженое из кваса, я не шучу. Дегустаторы говорят, что лакомство действительно имеет каноничный вкус, освежает в жару и, в общем, может служить отличной альтернативой привычным сливочным вкусняшкам. Ну и как вам? Что будет следующее? Мороженое окрошка? В общем, все вот эти летние вкусы, наверное, уже можно увидеть в разных формах и форматах. Ну что ж, разнообразие наше все. Я лично не против, но не пробовала. Поэтому, если летом ляжет путь у вас в сторону России-матушки, то обязательно попробуйте, а потом поделитесь. А еще открыт стол заказов, и здесь уже хлебосольно поздравляем тех, у кого сегодня день рождения. Или вдруг вы не успели поздравить вчера, тоже можно задним числом, ну, в виде исключения. Самое главное, пишите местный номер вашего именинника, его имя, свои большие или короткие лаконичные пожелания. Ну и не забывайте подписываться, чтобы ему было легче сказать затем личное или публичное алаверды. Открывает этот час Сергей Лазарев, «Компасы». Мчим вперед. Через пару треков вытяну карту дня.

0: заканчивается, но ведь важен всегда путь, и центральная тема нашей жизни – это проходить его максимально интересно. Но иногда нам хочется заглянуть куда-то в будущее. Это не к нам, мы про здесь сейчас. Вот что сейчас нам нужно с вами поиметь в виду для того, чтобы тот самый спектакль своей жизни нам поставить так, чтобы получить удовлетворение, была радость и, конечно же, в финале желательно аплодисменты и себе любимому в том числе. Ну, обращаемся, конечно же, к людям сведущим, к специалистам, которые и звезды читают. И вот с утра вы получаете навигатор от моих коллег, русских перцев. Ну, а в обед мы с вами еще и берем инструмент, метафорические ассоциативные карты. Давайте посмотрим, что сегодня рекомендуют общие тенденции, какие спецы эзотерического толка. Масштабируйте свои проекты. Сегодня день потрясающий, потому что он проходит под флагом коммуникации и масштабирования. Общайтесь, выступайте, встречайте новых людей. Обязательно ведите переговоры, не сливайтесь с них, создавайте знакомства, проявляйте инициативу, заявляя о себе, например, в соцсетях. Обязательно публикуйте что-то, а еще лучше созванивайтесь, говорите напрямую и предлагайте свои услуги, если таковыми обладаете. Чего мы избегаем, это споров и доказательств. Все тайное все равно станет явным, поэтому не сливайте свой ресурс туда, не осуждайте других за их выборы, потому что каждый из нас имеет право их делать. Ну вот сегодня такой день, когда оценки выдавать не наша тема. Беспечность, борьба – это признаки такой низкой энергии тоже, наверное, не сегодня. И не разрушайте логику, не поддавайтесь ощущению, что все не так, не туда, не сюда. Все нормально, у каждого дня есть свой алгоритм. Главное – встроиться, ну а поможет нам в этом, конечно же, инструмент, о котором я заявляю каждый день, примерно в это время, и который потом появляется у нас в сторис russianradio.cy в Instagram.
1: Карта для старта.
0: Сегодня хочу сделать небольшой коллективный запрос. У нас с вами большое такое общее поле социума, и кому-то, да, откликнется. Для чего мы тянем карту? Для того, чтобы понять, что во второй половине дня сделать или поиметь в виду, чтобы день завершился гармонично. У нас всегда настрой в одну сторону. Нам должно быть классно. Мы можем проживать любые эмоции, любые события, ситуации, диалоги, споры и несостыковки, но стремление должно быть всегда к тому, чтобы выйти в плюс. Ну, по крайней мере, история человеческая показывает, что плюсовые энергии всегда выводят нас куда-то на вершину. Не топим друг друга, поддерживаем, и сегодня запрос будет следующий. Уединиться или найти компанию, где я получу ресурс и силу? Давайте вот так посмотрим. И какая красота, друзья мои. Итак, внимание, представляете. Может быть, это бар, ну, скорее всего, да, какое-то увеселительное заведение. Уже намек, да, ловите, как сегодняшний день провести в финале. Итак, там очень много людей, которые, на мой взгляд, танцуют, потому что у них очень интересные движения. Не вижу грустных лиц. Вообще, честно сказать, лиц-то и не видно, все как-то полубоком, спиной. Но руки вверх, одежда такая свободненькая, друг с другом общаются, в зеркала смотрят. И, может быть, это даже не барная стойка, может быть, театральный гардероб. Не знаю, но почему-то там танцы. А вот в середине, друзья мои, фигура огромного рыжего кота. Та-дам! Если вы ждали знака взять себе на передержку или вообще в доме поселить нового питомца, то вот вам он. Действительно, сегодня пообщаться с животными, наверное, будет ресурсно для многих. Ну а если нет такой возможности или вы аллергик, то хотя бы задонатьте, поддержите кого-то или перепостите какой-нибудь материал о том, что какой-нибудь котенок или собачка ищет дом. В общем, кот этот вызывает улыбку, он огромный, у него тоже руки вверх, стоит он на задних двух лапах с огромным хвостом. Вообще фигура кота в середине, она больше всех остальных человеческих. Возможно, это ракурс такой, а возможно, это намек на то, что иногда мы задвигаем интересы тех, кто не умеет говорить. Ну, по крайней мере, через рот. А они умеют говорить глазами, поведением, маханием хвоста. В конце концов, это язык передачи информации от наших братьев меньших. Поэтому давайте сегодня уделим внимание и им, а также своего внутреннего котика покормим. Да-да, есть еще и такое. У некоторых встречается альтер-эго. Ты кто? А я рыжий большой кот. Кот может быть любого цвета. Главное, чтобы не обормот и чтобы не трепал нервы, правда же? Ну, а если что-то отозвалось, то бегом смотрите все детали, потому что там есть еще цвета, которые тоже, возможно, у вас вызовут какие-то ассоциации, соединят вас с какой-то ситуацией личной или коллективной и откроют новые пути решения. Желаю вам именно этого. RussianRadio.cy, stories, долистайте до карты дня, и как только увидите кота, сразу же ловите первые ассоциации. Они и станут знаком и указанием, куда вам двигаться и где черпать ресурс. Ну, а вообще, я думаю, ответ получен. Нам сегодня обязательно нужно находиться в коллективе, но не только людей.
1: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
3: Пора объяснить нашим детям, что раньше телеканалы переключались плоскогубцами.
1: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Господа и дамы, у нас уже оживляется СМС-чат 49-105-7, поэтому впереди у нас обязательно стол заказов. Порадуем сегодня одного из именинников. Ну и посмотрим, что еще приготовил этот чудесный день. Ну, во-первых, сегодня день рождения Артека. 101 год. Самый популярный и известный во всем мире детский лагерь. Ох, рассказывайте, если есть чем поделиться, какие-то воспоминания. Мне кажется, это было волшебное время именно в нашем детстве. Сейчас лагеря тоже прекрасные, но у них совершенно другой вайб, другие задачи. Ну и правильно, люди-то другие. День свежих овощей, и о их пользе я вам каждый день практически напоминаю в программе «Сделано со вкусом». Еще день морской черепахи. О, они у нас водятся. А самые большие, где-нибудь там, наверное, в океанических водах. Если вы когда-то встречались, тоже пишите, интересно. Я вот на Сейшелах ездила даже на такой, хотя сейчас я понимаю, что как-то их эксплуатируют странно, туристы развлекаются. Наверное, черепашка не давала на это согласия, но я прокатилась и сделала фото на память. Еще сегодня у нас день гордости за нейроразнообразие, напоминающий нам о том, что мы все разные, и терпимость никто не отменял. Международный день биотехнологий, а еще очень классный день младших братьев. Так вот, даю намек, если у вас есть маленькие братишки, или вы просто старший, а младшенькому уже за сать лет, то все равно напишите, как вы его любите, или как он выносил вам мозг в детстве. Ну, если такое было. А вообще, я считаю, что младшие лучшие. Ну, как-то старшим только сочувствие могу выписать. Я не была старшей, я младшенькая, поэтому топлю за наш лагерь. Мы, правда, хорошенькие, миленькие, классные. Ну да, иногда провоцируем что-то, ну и чего. Ну и вообще, я сестренка, а не братик, поэтому братишкам давайте быстренько пишите на 49-105-7. Будем их чествовать и поздравлять. Тем более, что нельзя обойти такой классный повод стороной. Ну и прежде чем сверим часы, еще напомню, что сегодня, конечно же, имеются именинники. Люди, чье имя сегодня вибрирует по-особому. Клавдия, Павел, Дмитрий и Ульяна. Ну, это и Ульяна тоже, и Юлю сюда можно присоседить и поздравить. А еще Павел и Михаил, вот эти люди сегодня могут смело заявлять о том, что вообще-то у меня именины. Требуйте тортики, подарочки, объятия или тишины. И даже, может быть, выходного дня.
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год, а вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Вот в наше время.
4: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
5: Он не любит тебя, ни с колечком.
4: А теперь я включаю их своему сыну.
6: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
4: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
7: Лихие 90-е. Родные нулевые.
4: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
8: Для тех, кто мечтал о советских ценах. На Кипре колбаска 3,20, сыр 2,50, яйцо рубль 30. Хотя нет, не рубль, далеко не рубль.
9: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
10: Новая песня на русском.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Любимые позывные, а самое главное, что заблаговременно люди постарались, написали и оставили заявку. Ну что, тогда я буду приветствовать именинника, улыбаясь ему и практически распростирая объятия эфира. Степан, вы уже здесь, вас все слышат. Ну, приветствую вас, с днем рождения.
3: Спасибо большое.
2: Ну, очень а теперь внимайте. Да, а вот смотрите как-то. Сначала вы очень аккуратно, так вкратчиво мне отвечали, потому что думали, какой-то подвох странный. Вы по-английски, я вам по-русски. Что за женщина звонит? А вот все предусмотрено, вас заказали. Итак, Степан Селюк, мы про вас все знаем. Дорогой, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Буду цитировать практически все, а здесь немало. Поздравляем с важным и радостным событием, с открытием офиса в Ларнаке. А еще желаем тебе крепкого здоровья, счастья, вдохновения, успехов во всех начинаниях, процветания в новом деле и только самых лучших людей рядом. Пусть каждый день приносит радость, новые возможности, большие победы с любовью и уважением, верные друзья и семья. Ну как?
3: Это было просто супер.
2: А догадываетесь?
3: Меня поздравляют.
2: А, серьезно? Ну это запомнится. Значит, 16.06.26 для вас будет особой датой. Мне очень приятно стать таким небольшим мостиком между сердцами. Скажите, пожалуйста, кто эти люди? Семья из каких человек состоит? Кто они?
3: Семья состоит сейчас из 4 человек.
2: Замечательно. Каждому привет персональный. Ну, а насчет верных друзей здесь даже не буду спрашивать, наверное, их целый список. Или все-таки пара-тройка?
3: Да, у меня на самом деле не так много друзей. Но я ценю верность и теплые отношения, так сказать, настоящность.
2: О, вы счастливый человек. Вас окружают именно такие люди, о которых... Ну, собственно, мы мечтаем с детства, и говорят, что именно в зрелости мы реально понимаем, кто настоящий, ну, а кто был проходящий. Я желаю, чтобы у вас всегда были вот такие сюрпризы, пусть не только с нашим участием, но всегда оставляли отпечаток в вашем сердце. Степан, с днем рождения!
3: Спасибо большое!
2: Счастливо! Отличного дня, классного настроения, подарков и побольше летнего праздничного вайба.
1: Лето.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: всем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: У нас есть очень популярные именинники, судя по всему. Вот еще прилетела пара СМС Степана с днем рождения, а еще пишет, что он настоящий профессионал. Поздравляю, ценят, любят. Вот ловите привет. Ну, а в лице Степана, конечно же, всех именинников сегодняшнего дня чествуем и поднимаем за вас молоко. Да, рабочее время, потому что не можем себе позволить другого, а у кого-то убеждения, а у кого-то посты. В общем, все ценно, все важно. Но мы все как один должны себе уделять время на то, чтобы еще подпитываться не только хлебом насущным и напитками разными, но и впечатлениями.
2: Топчик на русском.
1: Для этого создана наша рубрика, где мы делаем подборку всего самого интересного и снова приглашаем вас на 27-й танцевальный фестиваль. Он продлится до 21 июня, уже финишная прямая, осталось всего два показа. Напомню, что стоимость билета 10 евро, приобрести их можно всегда на сайте realto.interticket.com или непосредственно перед самим показом. Итак, давайте пробежимся и посмотрим, что у нас значится на афише.
3: На правах рекламы.
1: Самое главное, что тема фестиваля – это возможности человеческого тела, и все творческие люди, которые принимают в нем участие, и коллективы, они показывают нам разнообразие хореографических подходов. Говорят на совершенно разных художественных языках, поэтому можно даже стать таким арт-полиглотом. Участники фестиваля исследуют, как тело хранит память, реагирует на окружающую среду и сопротивляется ограничениям. Каждая работа не просто соприкосновение с танцем и с талантом конкретных людей, это целый арт-фестиваль. Вклад в диалог со зрителем о телесности, выносливости и трансформации. Медиа-спонсор медиагруппа «Русская волна», а это «Русское радио Кипр», «Лента Кипра», «Монте-Карло», «Лимассол». И наша команда тоже посещает, поэтому если видите, узнаете, всегда машите, подходите обниматься, мы люди открытые. Ну и давайте запланируем, встречаемся 18 июня, «The Dog Days Are Over 2.0». От хореографа Яна Мартенса, Бельгия. Категория 12+, берите с собой подростков и тех, кто постарше. Ну что, данная постановка в 2014 году стала абсолютным прорывом этого постановщика. В 2025 году он воссоздал успешный спектакль с новым составом. И вот в данный момент представляет нам тему танцевальную, где хореограф определяется как чистый исполнитель, стремящийся к совершенству. А постановка побуждает зрителей изменить восприятие контемпа от поверхностного переживания опыта к активному размышлению. Ну, это, конечно, про сотворчество. Мне очень отзывается, я такое люблю. И 21 июня завершать фестиваль будет финская команда, концепция «Калинио и Фернандо». Я думаю, что здесь категория 8+, позволяет приводить всю семью, поэтому фиксируйте 21 число. Это первая совместная работа целой плеяды очень талантливых людей. И постановка пробуждает осознание собственной временности. Музыку к этой работе написал Самуэль Касминен. Бразильский хореограф Фернандо Мелло бросает вызов гравитации и времени и планирует нас удивить. Далее славянская танцовщица и кукловод Барбара Канс, итальянский танцовщик Луиджи Сардоне, шведский танцовщик-акробат Уинстон Рейнольдс. Все они балансируют в пространстве между танцем, театром, акробатикой и собственным арт-взглядом на наши тела. Движение исполнителей и эффект от декорации приближаются к границам невозможного. И, полагаю, такое нельзя пропустить, поэтому, если можете освободить время, показы начинаются в 20:30, то вот вам на выбор бельгийская постановка 18 числа, категория 12+, и финская 21-го, категория 8+. Встречаемся в Риальто в Лимассоле.

0: Реклама на русском.
1: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out Ticketbox.
2: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
3: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
4: Мои соседи слушают хорошую музыку. И неважно, хотят они этого или нет.
5: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
6: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
7: Завершает этот час очень красивый трек от Малфы «So Long». Ну а открывает следующий мой коллега Константин Столяров. И там об очень классных, теплых и милых событиях на Кипре. Оставайтесь с нами на 99FM. Жду вас в следующем часе.

0: Слушайте лучшее на русском. Все будет хорошо. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 14 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дешаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
4: Добрый день, с вами Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. Жительницы двух общин Кипра создали инсталляцию из тысяч вязаных цветов. Никосия перестроит парк на реке Педеус. Спасенная на севере Кипра сипуха вывела 4 птенцов. Теперь подробнее. На острове завершился полугодовой проект, в котором жительницы греческой и турецкой общин вместе создали инсталляцию из тысяч вязаных вручную цветов. Работу под названием «Тысячи рук, тысячи историй. Общая почва» представили в одной из художественных галерей Пафоса. В основе – традиционная техника вязания крючком. Подробности и эффектные фото на сайте «Лента Кипра». Три столичных муниципалитета – Никосия, Строволос и Локотамия – превратят 12-километровый линейный парк на реке Педеос в зеленый городской коридор. Вдоль русла создадут искусственное озеро, а также высадят деревья и кустарники на площади 19 гектаров. Запланировано развитие садов лечебных растений и диких кипрских цветов. Берега свяжут 14 новых пешеходных мостов, велосипедные и пешеходные дорожки. Для отдыха предусмотрены 11 детских площадок, 4 открытых спортзала, 5 новых площадок для баскетбола, волейбола и тенниса, скейт-парк, площадка для скалолазания и паркура, а также парк для выгула собак. Окончательный проект будет представлен в ближайшее время. Самку сипухи, которую год назад спасли и выпустили на волю на севере Кипра, заметили у деревни Маммари абсолютно здоровой, с партнером и 4 только что вылупившимися птенцами. Хищницу обнаружили во время плановой проверки гнезд, которые орнитологи размещают на сельскохозяйственных угодьях для борьбы с грызунами. Кольцо на лапе доказало, что это та самая птица. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
0: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству. Лето на русском.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Новый час, новая информация и, возможно, новые приветы на 49-105.7. Все это в ближайшей перспективе. Вас приветствует Яна Соболева и в моем лице вся наша большая дружная команда. Вы знаете, вот у нас нет выгорания, стучу по древесному столу, наверное, потому что в том числе, ну, не только, потому что мы люди позитивные, открытые, у нас очень классная атмосфера, мы одна большая семья, но и потому что мы окружены зелеными растениями, у нас очень их много, они довольно крупные, в общем, кислорода хватает. И вот тут подъехало новое исследование в нем, которое провели в двух компаниях всего. Значит, следующие выводы. Наличие растений на рабочем месте помогает снижать выгорание. На рабочих столах некоторых сотрудников разместили цветы. И уже через 3 недели продуктивность этой группы выросла примерно на 15-19%. Участники отмечали улучшение самочувствия и концентрации. Они реже сталкивались с головными болями, стрессом и проблемами со сном. Если это действительно так, то предлагаю вам в это новолунное время, а оно началось только вчера, получается, всю эту неделю можно какие-то новые действия делать. Взять этот ритуал, поставьте себе на рабочее место классный какой-то цветок. Но я бы здесь вкинула 3 цента небольших. Не все растения благостно влияют на вас, если находятся в зоне досягаемости, например, на расстоянии вытянутой руки или еще ближе к вам. Поэтому прежде чем выбрать такое, обязательно

0: мире в одном радиоэфире.
1: Дамы и господа, искусственный интеллект постепенно становится лекарством от прокрастинации. По данным свежего опроса, 65% пользователей признали, что с помощью нейросетей стали быстрее браться за сложные задачи. Почти 60% используют и именно для того, чтобы перестать откладывать дела на потом. Главный эффект – это борьба со страхом начать с чистого листа. Ну вот нужно написать текст или план составить, или просто понять, с чего начать. И многие сначала обращаются к нейросети, и уже каждый пятый респондент говорит, что это стало привычным способом быстро включаться в работу. Но эксперты смотрят на ситуацию по-разному. Одни считают, что ИИ действительно помогает преодолеть психологический барьер, сделать первый шаг, начать. А именно начало работы чаще всего и оказывается самым трудным. Другие предупреждают, что нейросети могут не лечить прокрастинацию, а лишь менять ее форму. Ну, вместо того, чтобы откладывать задачу, человек начинает откладывать самостоятельное мышление, перекладывает первые решения на алгоритм и вообще тратит время на то, чтобы с ним пообщаться. Но кроме того, конечно же, часть времени потом уходит на проверку, исправление вот этих самых ответов AI. Так что вопрос пока остается открытым. Искусственный интеллект действительно делает нас продуктивнее или просто помогает прокрастинировать немного эффективнее? И, кстати, оставшимся 35% пользователей, что, похоже, по-прежнему помогает только дедлайн, который называется «Через 15 минут». Ну, не знаю, как у вас, мне кажется, это все очень индивидуально, не так все категорично, и вообще мы только на старте внедрения ИИ в нашу повседневку. Поэтому давайте посмотрим. Все новое обычно воспринимается в штыки и препарируется в течение нескольких лет. Но мы уже видим определенные издержки, побочки и прочие ненастройки, но это нормально для любого процесса. Плюсов, конечно, тоже громадье, и уже киноиндустрия полностью переходит на использование в той или иной степени помощников и видеоконтент, и знания, образование. В общем, многое-многое мы можем оттуда почерпнуть. Вопрос только в том, сколько вы отводите время на то, чтобы переложить задачу туда. И как перестроится наш мозг в перспективе. Все это очень любопытно, очень дискуссионно. И порой вызывает больше тревоги, чем мы находим ответы на вопросы. Но если есть какие-то мысли, делитесь. Тем более, что у нас здесь на острове очень много людей, которые только с ним и работают. Будем открыты к общению. 4-9-105-7. Ну, а я за то, чтобы мы периодически танцевали с вами, потому что мы и так много все работаем, сидим за рулем автомобиля, занимаемся рутинными делами. И движение – это жизнь. А радио помогает сделать эту зарядку еще и с плюсом для настроения. Поэтому присоединяйтесь сразу после блока полезной информации. Попляшем с вами под «Мою Мишель» и «Темные аллеи». Ну да, танец может быть немножечко с лириком. Ну, выбирайте себе объект, который пригласите на танец. В общем, динамика может показаться не совсем танцевальной, а мне кажется, вполне себе. Ведь танцы, как и песни, бывают разные.
0: Реклама на русском.
2: Каждый день мы заставляем себя идти дальше. Отдаем, заботимся, не останавливаемся. Даже когда у нас не остается сил. Но рано или поздно тело прошепчет «хватит». Именно в такие моменты вам нужны теплые объятия, в которых можно расслабиться и накопить силы для встречи нового дня. В мире, который ежедневно требует от вас так много, позаботьтесь о себе. Hypnos Gold от Everest. Высыпайтесь, вы этого заслуживаете.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы – способствовать его продвижению в режиме «нон-стоп». Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: На первом же свидании она поразила меня умом и дальновидностью. Она на него не пришла.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наша кожа – целый мир, средней площадью 2 квадратных метра. Это граница между нашим телом и внешним миром. Есть в нашей коже еще и клетки меланоциты, которые производят пигмент меланин, и он же придает коричневатую окраску родинкам. Цвет их будет зависеть от общего цвета кожи, от глубины расположения сосудов и залегания пигмента. У рыжеволосых людей родинки могут быть рыжие, красные, даже розоватые. У светлокожих – блеклыми, а у темнокожих – с черна, и даже иметь голубоватый оттенок. Все это в рамках нормы. Главное, чтобы цвет родинки был стабильным, контур не менялся. Любые изменения цвета вам могут быть предвестниками малигнизации, перерождения доброкачественного образования в меланому. Есть смысл озадачиться тогда, когда очень темная, не такая, как остальные, родинка появляется у светлокожего человека. Этот гадкий утенок может серьезно повлиять на здоровье. Людей, у которых нет родинок, пожалуй, не бывает. Есть альбиносы, в организме которых нет или крайне мало пигмента меланина, но после пребывания на солнце даже у них могут появиться веснушки. Главное, о чем должен помнить каждый обладатель родинок, что в современном мире есть методы контроля и диагностики, способные вовремя распознать проблему. Получение цифрового паспорта кожи позволит отслеживать динамику. Записаться на процедуру можно в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
3: Новая песня на русском.

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
3: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, Ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
4: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Большой привет всем, кто за рулем. А особо подруге Соне, младшему братцу Костасу. А я напомню, сегодня день младших братьев. Это очень в точку. Едем в Пафос в гости к родным. Всем теплого лета. И вам классной дороги и прекрасного сезона. Ну а еще раз уж многие за рулем и сейчас ушки на макушке, а ну-ка давайте пополним свой словарный запас.
0: Глоссарий и вокабуляр.
1: Сегодня под софитами очень необычное слово, которое звучит почти как название какого-нибудь острова. Серендипность. Ну-ка давайте все вместе. Серендипность. Пишется серен, а говорится серендипность. Ну что, давайте разбираться. Это способность находить что-то ценное, интересное или важное совершенно случайно. Ну вот как бы не запланированно. Есть нюанс, правда, это не просто удача. Вот смотрите, если вы нашли на улице деньги, это везение. А вот если искали одно, наткнулись на другое и еще сумели разглядеть в этой находке случайный определенный смысл, вот это уже серендипность. История слова не менее интересная, чем его значение. В 18 веке английский писатель Гораций Уолпол прочитал старинную восточную сказку о трех принцах Серендипа. Так когда-то называли остров Шри-Ланка. Да-да, герои сказки постоянно делали удивительные открытия благодаря наблюдательности, но они подмечали детали, которые другие просто никак не брали во внимание. Впечатленный этой историей, Уолпол в 1754 году придумал новое слово. Так в языке появилось название для счастливых открытий, которые никто специально не планировал. Как вы понимаете, это заимствовано из английского в наш русский и закрепилось довольно неплохо. Просто применяем мы его не так часто, а некоторые наверняка, как и я, сегодня узнали его впервые. Примеры из жизни. Ученый исследовал бактерии и случайно заметил, что вокруг плесени они погибают. Так Александр Флеминг открыл пенициллин. Или девушка заблудилась в незнакомом городе, случайно обнаруживала в этот момент какое-то уютное кафе и вот потом делала из него свое излюбленное место. Если очень коротко, то серендипность – это удачная находка, сделанная по счастливой случайности. В обычной речи такое слово станет привлекающим акцентом. Я вчера столкнулся с таким моментом, как, например, искал старые фотографии, а нашел письма прадеда. Это была настоящая серендипность. Ну что, получается, это слово про умение заметить шанс там, где другие проходят мимо? Ну что ж, пусть серендипности будет как можно больше.
0: Звуки времени, музыка поколений, детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Вот мы все говорим про ИИ и его существование в нашей жизни, как он заполонил все. Но основывается-то он на той реальности, которую мы туда вшиваем, и она иногда настолько фантастическая, что даже уже задаешься себе вопросом. Я сейчас смотрю, это все-таки AI или это реальность? Это реальность, то, о чем я сейчас вам расскажу. В Новой Зеландии пещеры со светлячками покоряют соцсети. Конечно, я рекомендую это посмотреть. Восторг, магнетическое зрелище. Сотни тысяч светящихся существ покрывают стены пещер и озаряют их ярким синим светом. Создается эффект звездного неба прямо под землей. Такое свечение – это природное явление, характерное только для Новой Зеландии. Но все гораздо проще, это просто отражение пищевой цепочки. Дело в том, что эти светлячки используют свое яркое свечение, как звезды, как приманку. Привлеченные таким мерцанием, насекомые попадают в липкие нити и становятся добычей. Ну, если хотите, в Новую Зеландию можно отправиться, поискать такие пещеры и воочию лицезреть. А если хотите звезд тех, которые чего-то добились в своем искусстве, то это прямо сейчас в нашу рубрику.
2: Топчик на русском.
1: Настоящий арт-светлячки, я бы сказала, просто мастодонты своего дела, появляются на сцене Риальто. И кто-то уже из вас посетил, сходил на какой-то показ, остался под своим впечатлением, кто-то еще только планирует. Присоединяйтесь к нашей команде. 27-й танцевальный фестиваль у нас в обзоре.
2: На правах рекламы.
1: Я напомню, что Департамент современной культуры замминистра культуры Кипра и Театр Риальто при поддержке медиа-спонсора Русского радио Кипр и медиагруппы «Русская волна» приглашают это лето запечатлеть собственные истории. В этом году платформа представляет первоклассные международные постановки, собственно, как и всегда. Уже отгремели Англия, Франция, Греция, Кипр, остались Бельгия и Финляндия. Приглашаем вас оценить, как через разнообразные хореографические подходы и художественные языки участники фестиваля исследуют тело. Да, это ключевая тема данного мероприятия. Стоимость билета каждый показ 10 евро. Есть категория людей, которые могут рассчитывать на бесплатный вход. Это школьники, студенты, военнослужащие, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями тела и профессионалы в области танца. Так вот, школьники, вам 8+, которые только 21 июня, а 12+, еще и 18 числа. Мы ждем и вместе с вами разделим это потрясающее событие. Я надеюсь, что у вас всегда есть календарик, куда вы вносите те или иные события. Ну, а мы подсвечиваем, как эти самые новозеландские светлячки. Самое-самое лучшее.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26 300 300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн – вина со всего света, крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
3: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
4: Если у вашей жены болит голова, попробуйте приложить ей колбу новые итальянские сапоги.
5: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
6: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».
7: Моя смена здесь в прямом эфире завершается. Друзья мои, я, конечно, сегодня еще вам кое-что расскажу из мира красоты, еды полезной и прочего. Но закончить хочу вот на какой ноте. В Москве все больше работодателей разрешают сотрудникам приходить на работу с питомцами. Главное все согласовать с работодателем в письменной форме. Ну и определить, кто будет за ним убирать, видимо. Удивительно, что это родилось не на Кипре, на острове кошек, но можно позаимствовать. Всем отличного настроения, классного дня и питомцам привет!

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

«Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. «Русское радио Кипр». Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и осознанности. О том, как стать счастливее с помощью питания, Яна Соболева. То, как начинается наше утро, влияет на весь день и в целом на наше будущее. Первые произнесенные слова включают определенные программы, а завтрак влияет на продуктивность. После пробуждения нас примагничивает к гаджетам, и это лучший способ накачать себя не той информацией. Утром не всегда мы полны энтузиазма встать к плите, и это хороший вариант заправить себя кофе и заживать булку на ходу. Но что, если попробовать понаблюдать за собой на протяжении недели и отследить, с какими мыслями, действиями и продуктами вы начинаете каждый свой день? А затем переформатировать или внедрить ежеутренние новые ритуалы. Не брать в руки телефон минимум полчаса после пробуждения. Глядя в зеркало, сказать себе несколько слов поддержки и восхищения. И, наконец, заказать завтрак в Milz Food. Это ли не есть настоящая любовь к себе, забота о самом близком вам человеке? И на десерт лайфхак. Чтобы проявить любовь к себе, достаточно

0: перераспределить внимание. Например, делегировать процесс приготовления пищи сервису Meals Food, чтобы прогуляться у моря и послушать любимую музыку. Наслаждайтесь жизнью, пока Meals Food берет на себя организацию режима вашего питания.
1: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, ни с колечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell.
7: Begin with home, buysellcypress.com.
8: Радио Монте-Карло Кипр.
9: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
10: Если женщине хватает денег, значит, ей не хватает фантазии.
11: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
12: Русское радио. Мы делаем лето.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Летняя дневная школа для детей от 11 до 18 лет American Academy Limassol в июле и августе. Программа English Enrichment. Аудирование, разговорный английский, чтение и письмо, а также совершенствуем языковые знания, изучая науку, искусство, бизнес. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 25-33-705-4. Летняя дневная школа American Academy Limassol. Мероприятие, впечатления, друзья.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарея 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
4: У работы есть три плюса – пятница, зарплата и отпуск.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
4: Все лето только русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евросоюз расширил программу компенсации авиапассажирам. Кипр реформирует такси и увеличит число лицензий почти в 4 раза. Никосия перестроит парк на реке Педеос. Теперь подробнее. Европарламент и Совет Европы вечером 15 июня согласовали реформу прав авиапассажиров. Сохранены компенсации до 600 евро за задержку рейса дольше 3 часов. Освободиться от выплат перевозчик сможет только при чрезвычайных обстоятельствах. Авиакомпании обязаны заранее раскрывать полную цену билета и бесплатно провозить одно место ручной клади. Отменяются доплаты за исправление орфографических ошибок в имени. Это первое обновление европейских правил авиаперевозок с 2004 года. Финальное голосование в Европарламенте ожидается в июле. Подробности на сайте Лента Кипра. На острове готовится первая за более чем 20 лет реформа сектора такси. Число городских лицензий к 2030 году вырастет с нынешних 1588 до 5600. Законопроект ужесточает наказание для нелегальных перевозчиков и вводит контроль над завышением цен в аэропортах. Рынок такси на острове оставался замороженным более 2 десятилетий. Новые лицензии не выдавались с 2002 года. Ощущается нехватка таксистов. При этом лицензии сдаются в аренду. Теперь такая практика прекратится. Все автомобили, впервые регистрируемые как такси, должны быть новыми, стандарта Евро-6 или полностью электрическими. Три столичных муниципалитета – Никосия, Строволос и Локотамия – превратят 12-километровый линейный парк на реке Педеос в зеленый городской коридор. Вдоль русла создадут искусственное озеро, а также высадят деревья и кустарники на площади 19 гектаров. Запланировано развитие садов лечебных растений и диких кипрских цветов. Берега свяжут 14 новых пешеходных мостов, велосипедные и пешеходные дорожки. Предусмотрены 11 детских площадок, 4 открытых спортзала, 5 новых площадок для баскетбола, волейбола и тенниса, скейт-парк, площадка для скалолазания и паркура, а также парк для выгула собак. Окончательный проект линейного парка «Педеос» будет представлен в ближайшее время. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове лето, небо преимущественно ясное, ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня ночью воздух на побережье Кипра остынет в среднем до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается до плюс 21, а в Тродосе до плюс 19. Завтра днем и в горных, и в прибрежных районах страны термометры покажут до 28 градусов тепла, в столице будет до плюс 34. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: Of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Что-то не припомню, чтобы у меня случались провалы в памяти.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Кирой Аполлоновой.
1: Пятое место. Четвертое место.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
1: Третье место. Второе место.

Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

Европа. Русская волна. Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. Итальянский государственный театр балет «Тоди Милано» и «Атриа Мьюзик» представляют балет «Шахерезада». Оригинальная постановка на музыку Николая Римского-Корсакова и Арама Хачатуряна. Балет «Тоди Милано» – посол итальянского балета. Его артисты – признанные мастера танца, выпускники легендарной Академии «Ла Скала» и других престижных школ. С 16 по 18 октября. Никосия, Пафос, Лимассол. Билеты на Sold Out и atriamusic.com. «Шахерезада. Сказки тысячи и одной ночи».
1: Хочется чего-нибудь вкусного.
2: Легендарную сочную шаверму? Авторский бургер? А может, фирменный хот-дог?
1: Все!
2: Тогда нам в The Street Fine Dining от Пунина.
1: Стритфуд?
2: Больше, чем стритфуд. Там привычное блюдо становится настоящим гастрономическим удовольствием.
1: Скорее! В Марину Лимассола, Иринис 11.
2: А можно и заказать доставку через Волт, Болт Фуд или Фуди.
1: И обязательно подпишись в соцсетях. Там все новинки.
3: Если муж ревнует, значит любит. А если не ревнует, значит пока ничего не знает.
4: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Штраф за нарушение ПДД теперь удваивается через 90 дней. На острове открыто почти 14 тысяч вакансий при 8 тысячах безработных. Британские базы передали муниципалитетам Куриона и Лимассола ловушки для комаров. Теперь подробнее. Дорожная полиция напомнила водителям, что теперь у них есть 90 дней на оплату штрафа за нарушение ПДД, прежде чем сумма удвоится. Ранее срок перед удвоением составлял 30 дней. Ключевое нововведение касается точки отсчета. Раньше дни считали с даты оформления штрафа, а сейчас – с даты, когда его получил водитель. Уголовное преследование за неоплаченный штраф теперь можно начать через 105 дней. Подробности на сайте Лента Кипра. В первом квартале текущего года на свободных территориях острова насчитывалось почти 14 тысяч незакрытых вакансий, тогда как к концу мая зарегистрированными безработными оставались чуть менее 8 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные статистической службы. Самая высокая доля незаполненных позиций пришлась на сферу искусства, развлечений и отдыха. За ней следует строительство, отели и общепит. Меньше всего свободных рабочих мест в секторе финансов и страхования. Британские базы на Кипре передали соседним с водно-болотными угодьями Акротири поселениям 14 ловушек для комаров. Цель инициативы – снизить численность комаров и связанные с ними риски экологически безопасными методами. Устройства будут активны все лето и осень. Британские специалисты будут анализировать попавших в ловушки комаров для своевременного выявления возможных инфекций. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове лето, небо преимущественно ясное, ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня ночью воздух на побережье Кипра остынет в среднем до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается до плюс 21, а в Тродосе до плюс 19. Завтра днем и в горных, и в прибрежных районах страны термометры покажут до 28 градусов тепла, в столице будет до плюс 34. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на

stuff in there. Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel & Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Каждый раз, когда я достаю пылесос, мои коты прячутся в микроволновку. И там микроволнуются.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: на Кипре 17.30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио. Все будет лето.

0: Реклама на русском.
1: 10 years of Oh Snap. 10 years creating fun and unforgettable moments across Cyprus. From Glambot, AI sketching booths, AI photo booths, magic mirror, LED screens, LED cubes, and so much more. Oh Snap Photo Booth Cyprus. The ultimate gadget for your event. Book now at osnapphotoboothcy.com or call 7000-9051.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Slip.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Русское радио.
5: Все будет хорошо.

рабочий день позади. Впереди приятный вечер. Дорога домой. Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Откройте для себя идеальное сочетание вкуса и релакса. Насладитесь блюдами японской кухни в Капо-суши. Для бронирования звоните 97-97-10-09. А затем подарите себе аутентичный тайский массаж от опытных терапевтов Фэн Тай Массаж. Запись по телефону 97-88-99-63. Все в одном месте. На Георгию А, 58, в Гермасое.
2: Самое сложное в безделье – это то, что нельзя остановиться и передохнуть.
3: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 9000 случаев использования телефона за рулем за полгода. Домашний арест с электронным браслетом. Каких заключенных коснутся изменения в законодательстве? Бизнесмены пафоса пожаловались президенту на застрявшие проекты. Теперь подробнее. Полиция Кипра запустила кампанию против использования телефона за рулем. Фоном стали более чем 40 тысяч зафиксированных случаев за последние 3.5 года. Проблема, как отмечают в полиции, давно вышла за рамки телефонных звонков. За рулем читают и пишут сообщения, смотрят видео и листают соцсети. Некоторые даже делают селфи и ведут прямые видеотрансляции. Сегодня в одной из соцсетей появилась жалоба пассажирки на водителя автобуса Никосия Ларнака, который ел и пил кофе во время движения. Информационная кампания дорожной полиции получила название «Сколько скроллов стоит жизнь? Ни одного. Берись за руль». Министерство юстиции Кипра подготовило новый законопроект. Документ расширит круг осужденных, отбывающих полное или частичное наказание дома или на работе с электронным браслетом. Реформу продвигают на фоне постоянной переполненности центральной тюрьмы Никосии. До сих пор практика электронного надзора, существующей более 10 лет, пользовались немногие. Под действующие критерии подпадало мало заключенных, а число самих браслетов было ограничено. Теперь количество устройств существенно возросло. Торгово-промышленная палата «Пафоса» направила президенту Кипра Никосу Христодулидису письмо с жалобой на многократные задержки стратегических проектов округа. Палата отмечает, что ситуация становится критической и требует ускорить реализацию. Бизнесмены выражают недовольство задержками следующих проектов. «Пафос-Марина», продление шоссе от гробниц Царей в сторону Пейи, автомагистраль «Пафос-Полис», мост между промзонами Месойи и Тремитусы, западная объездная дорога «Пафоса». Торгово-промышленная палата подчеркивает, что это не роскошь, а важная инфраструктура, напрямую связанная с экономическим развитием, конкурентоспособностью округа и качеством жизни населения. Бизнес-сообщество просит установить четкие сроки, наладить координацию между ответственными службами и реально отслеживать ход работ. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове Лето небо преимущественно ясное, ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня ночью воздух на побережье Кипра остынет в среднем до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается до плюс 21, а в Тродосе до плюс 19. Завтра днем и в горных, и в прибрежных районах страны термометры покажут до 28 градусов тепла, в столице будет до плюс 34. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето на русском.

0: Реклама на русском.
1: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
2: Слышите этот звук? Это сигнал вашего автомобиля о том, что ему нужна забота.
3: Мастера «Альфа Гранд Автосервис» сделают все как надо. Диагностика, техобслуживание, ремонт двигателя и электроники, кузовные работы и даже шиномонтаж. Все в одном месте. Звоните по телефону 2505-4585.
4: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
5: Проехал в автобусе, не заплатив. Я зайка.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Все будет солнечно хорошо.

0: Реклама на русском.
1: Леди Эстетик представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Медиастар, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Леди Эстетик. 97-65-38-75.
2: Mentis Music Festival 2026. Уже в июле вас ждет 5 эксклюзивных вечеров с мировыми артистами. Sony Music, Warner Classics, номинанты Грэмми и лауреаты British Jazz Awards. Совершенно новая программа. Такого еще не было. Mentis Resort с 8 по 12 июля. Не пропустите, бронируйте заранее. Билеты на Sold Out, Ticketbox.
3: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

Русское радио Кипр. Твой путь, твое настроение, твоя волна. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя, не с голечком.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь.
7: Лента Сангус.
8: С голой женщиной трудно спорить.
6: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.
1: Адрес лета.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 19 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Добрый вечер. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Евросоюз расширил программу компенсации авиапассажирам. Штраф за нарушение ПДД теперь удваивается через 90 дней. Бизнесмены Пафоса пожаловались президенту на застрявшие проекты. Теперь подробнее. Европарламент и Совет Европы вечером 15 июня согласовали реформу прав авиапассажиров. Сохранены компенсации до 600 евро за задержку рейса дольше 3 часов. Освободиться от выплат перевозчик сможет только при чрезвычайных обстоятельствах. Авиакомпании обязаны заранее раскрывать полную цену билета и бесплатно провозить одно место ручной клади. Отменяются доплаты за исправление орфографических ошибок в имени. Это первое обновление европейских правил авиаперевозок с 2004 года. Финальное голосование в Европарламенте ожидается в июле. Подробности на сайте Лента Кипра. Дорожная полиция напомнила водителям, что теперь у них есть 90 дней на оплату штрафа за нарушение ПДД, прежде чем сумма удвоится. Ранее срок перед удвоением составлял 30 дней. Ключевое нововведение касается точки отсчета. Раньше дни считали с даты оформления штрафа, а сейчас – с даты, когда его получил водитель. Уголовное преследование за неоплаченный штраф теперь можно начать через 105 дней. Торгово-промышленная палата Пафоса направила президенту Кипра Никосу Христодулидису письмо с жалобой на многократные задержки стратегических проектов округа. Палата отмечает, что ситуация становится критической и требует ускорить реализацию. Бизнесмены выражают недовольство задержками следующих проектов: Пафос-Марина, продление шоссе от гробниц царей в сторону Пейи, автомагистраль Пафос-Полис, мост между промзонами Месойи и Триметусы, западная объездная дорога Пафоса. Торгово-промышленная палата подчеркивает, что это не роскошь, а важная инфраструктура, напрямую связанная с экономическим развитием, конкурентоспособностью округа и качеством жизни населения. Бизнес-сообщество просит установить четкие сроки, наладить координацию между ответственными службами и реально отслеживать ход работ. Подробности наших выпусков на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове лето, небо преимущественно ясное, ветер слабый, до 5 метров в секунду. Сегодня ночью воздух на побережье Кипра остынет в среднем до плюс 23 градусов, в Никосии ожидается до плюс 21, а в Тродосе до плюс 19. Завтра днем и в горных, и в прибрежных районах страны термометры покажут до 28 градусов тепла, в столице будет до плюс 34. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.
0: Лето.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет! С вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Наша кожа – целый мир, средней площадью 2 квадратных метра. Это граница между нашим телом и внешним миром. Есть в нашей коже еще и клетки меланоциты, которые производят пигмент меланин, и он же придает коричневатую окраску родинкам. Цвет их будет зависеть от общего цвета кожи, от глубины расположения сосудов и залегания пигмента. У рыжеволосых людей родинки могут быть рыжие, красные, даже розоватые. У светлокожих – блеклыми, а у темнокожих – с черна. И даже иметь голубоватый оттенок. Все это в рамках нормы. Главное, чтобы цвет родинки был стабильным, контур не менялся. Любые изменения цвета вам могут быть предвестниками малигнизации, перерождения доброкачественного образования в меланому. Есть смысл озадачиться тогда, когда очень темная, не такая, как остальные, родинка появляется у светлокожего человека. Этот гадкий утенок может серьезно повлиять на здоровье. Людей, у которых нет родинок, пожалуй, не бывает. Есть альбиносы, в организме которых нет или крайне мало пигмента меланина. Но после пребывания на солнце даже у них могут появиться веснушки. Главное, о чем должен помнить каждый обладатель родинок, что в современном мире есть методы контроля и диагностики, способные вовремя распознать проблему. Получение цифрового паспорта кожи позволит отслеживать динамику. Записаться на процедуру можно в лазер-бьюти-центре «Леди Эстетик» на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик».

0: Реклама на русском.
1: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Ищете диплом международного уровня, который открывает возможности формировать мир будущего? Университет Кипра приглашает в академическое путешествие и представляет новую программу бакалавриата по устойчивому развитию городов, разработанную совместно с альянсом ЮФЭ, объединяющим ведущие европейские вузы. Получите опыт в инновационной мультикультурной среде и единый диплом университетов-партнеров. Прием заявок уже открыт. Университет Кипра. Создавайте мир, в котором хотите жить.
3: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» Радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Никогда не вешайте магнитики на холодильник. Они по ночам притягивают.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy. 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: 20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94-08-69-49. 94-08-69-49.
2: По-настоящему особенным лето делают не календари, а бесценные воспоминания. Подарите себе первоклассный отдых в Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Полный или полупансион на 3, 5 или 7 ночей со скидкой 30%. Бесплатное проживание и питание для детей до 13 лет. Бронируйте роскошное время по телефону 26-300-300 или на сайте capstgeorges.com. Это лето войдет в историю.
3: Как пропускают пешеходов? Совсем не так, как поезда.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Лето на русском.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня и осознанности. О том, как стать счастливее с помощью питания, Яна Соболева. То, как начинается наше утро, влияет на весь день и в целом на наше будущее. Первые произнесенные слова включают определенные программы, а завтрак влияет на продуктивность. После пробуждения нас примагничивает к гаджетам, и это лучший способ накачать себя не той информацией. Утром не всегда мы полны энтузиазма встать к плите, и это хороший вариант заправить себя кофе и заживать булку на ходу. Но что, если попробовать понаблюдать за собой на протяжении недели и отследить, с какими мыслями, действиями и продуктами вы начинаете каждый свой день? А затем переформатировать или внедрить ежеутренние новые ритуалы. Не брать в руки телефон минимум полчаса после пробуждения. Глядя в зеркало, сказать себе несколько слов поддержки и восхищения. И, наконец, заказать завтрак в Milz Food. Это ли не есть настоящая любовь к себе, забота о самом близком вам человеке? И на десерт лайфхак. Чтобы проявить любовь к себе, достаточно перераспределить внимание. Например, делегировать процесс приготовления пищи сервису Milz Food, чтобы прогуляться у моря и послушать любимую музыку. Наслаждайтесь жизнью, пока Milz Food берет на себя организацию режима вашего питания.
0: Сделано со вкусом. Milz Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: Вот в наше время.
2: Когда я был подростком, я не понимал песни, которые слушал мой отец.
3: Он не любит тебя нисколечко.
2: А теперь я включаю их своему сыну.
4: Девчонка, девчоночка, темные ночи.
2: И вот уже между нами не годы и различия, а связь поколений. Одна музыка, одно настроение, одно время на троих.
5: Лихие 90-е. Родные нулевые.
2: Каждые выходные в 5 вечера. Это «Наше время» на 99FM.
6: Супергерои спасают мир. А наше сомелье — ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
7: Чем старше становишься, тем больше свидания напоминают собеседование.
8: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Русское радио.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

На Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
3: Как говорят в Италии, годы, любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с «Пунин Вайн». Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
5: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
0: New music show. На русском радио Кипр.

0: На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: My name is Benson Boone.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, pump up the volume.
5: We present to you new music show
0: на русском радио Кипр.

0: На Кипре 23:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
4: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
5: It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
7: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре час ночи.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

Тебе чтобы увидеться, может быть у нас что-то получится. Может быть мы торопим события, я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно, мы в шаге от мысли к реальности.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.